Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: двух аккордах песню только что спел, ну и что?
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Этот эпизод мы сделали совместно с посольством Финляндии в Москве.

Это последний выпуск специального финляндского сезона. Еще через неделю, в следующий понедельник, будет традиционный стрим на Ютубе с ответами на вопросы. Приходите обязательно. Также не забывайте, пожалуйста, что в начале ноября я вас жду на своих лекциях в Стамбуле, Тбилиси и Батуми. Буду рассказывать о том, как жили люди в Российской империи, один день из жизни крестьянина, купца и дворянина, а еще о том, как люди переживали Первую мировую войну. В разных городах лекции разные, ссылки на билеты в описании. Приходите и зовите друзей. И последнее напоминание и благодарности. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty и Patreon «Закаты империи». Там, помимо дополнений к выпускам и разных историй, еще выходит отдельный эксклюзивный исторический подкаст «Братислава», только для подписчиков. Или, если вам больше хочется контента от студии «Либо-либо», подписывайтесь тогда на телеграм-канал студии или берите подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Там везде тоже есть дополнение к выпускам «Закаты империи», но еще дополнение к другим подкастам студии и разные эксклюзивы. Ваша поддержка очень важна для нас. Спасибо вам.

0: Апрель 1917 года. На улицах Петрограда буквально разлита эйфория. Ощущение такое, что сняты все запреты, что можно все, и что как раньше, теперь же не будет никогда. Давайте заглянем в ресторан «Данон» вечером 16 апреля, в понедельник, на второй день Пасхи. Тут творится что-то невообразимое. Стоит шум, гам, смех. Здесь сегодня собралась вся артистическая элита Петербурга. Тут есть политики, министры временного правительства, дипломаты. Вот Александр Бенуа, которого продвигают в министр культуры, усмехается, слушая речь министра иностранных дел Павла Милюкова. Вот кого-то качает на руках. Вот Максим Горький по обыкновению пускает слезу и постоянно целуется со своим соседом. Вот Осип Брик смотрит на часы и говорит, что он хочет отойти на часок, потому что на финляндский вокзал прибывает революционер Ленин, и Осипу хочется посмотреть на это событие. Вот нахальный Маяковский влез на стул и что-то опять проповедует изо всех сил. И почти все эти люди невозможно возмутительно пьяны. Что вообще происходит? Ну, это торжественный ужин в честь открытия выставки финского искусства. И тут чествуют и качают на руках финляндских художников, приехавших на открытие. Атмосфера, разогретая искусством, шампанским и революционными речами, наэлектризована до предела. Сноб Иван Бунин, который тоже сидит тут за столом, позже с неудовольствием вспоминал.
1: Вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство вся зала. Зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных. «Много! Много!»

0: Чтобы немного почувствовать дух времени, давайте выйдем на улицу, чтобы подышать, и купим у мальчишки на углу несколько газет. Посмотрим, что там пишут в середине апреля 1917 года. Газеты просто захлебываются от новостей. Произошла смена главнокомандующего русской армии. США вступают в войну. В Петербург приезжает глава большевиков Николай Ленин. Именно так пишут в газетах, потому что будущий создатель СССР в то время еще не до конца определился с личным брендом. Еврейская социалистическая партия «Бунт» проводит свою всероссийскую конференцию в столице. В театре Сабурова идет пьеса «Революционная свадьба», драма про секс и смерть. Вовсю рекламируется заем свободы. Временное правительство собирает средства на продолжение войны. В газете «День» от 18 апреля сразу несколько заметок посвящено Финляндии. В первой из них «Финляндия и русская революция» вспоминают, как Столыпин в свое время пытался ограничить свободу Финляндии и что в результате в финском парламенте к 1917 году не осталось никого, кто доверял бы Николаю II и его правительству. Ну, по крайней мере, так написано в заметке. Вторая статья называется «О евреях в Финляндии». Немного неожиданно, но это как раз потому, что в эти дни бундовцы призвали финляндский парламент снять все ограничения для евреев внутри княжества. Еще пишут о воззвании рабочих металлистов Гельсингфорса, ну то есть рабочих Хельсинки. Это воззвание к русским солдатам. Финские рабочие просят русских солдат поддержать забастовку, а забастовка требует 8-часового рабочего дня. И вот такое вот внимание к Финляндии не случайно, потому что в эти дни проходит, ну в каком-то смысле, финляндская неделя. И апогеем стала выставка современных финляндских художников, которая превратилась в нечто среднее между выставкой, политическим митингом, дебатами о роли искусства, и все это в чуду кутежа, как вы, наверное, уже поняли. Выставка сама по себе была событием неординарным, потому что за последние 20 лет финские художники в Петербурге не выставлялись. Ну, то есть почти 20 лет. В конце 19 века в последний раз это происходило. Тогда на выставках «Объединение мир искусства» демонстрировались картины ведущих финских художников. «Мир искусники» — это тусовка Сергея Дягилева, Александра Бенуа, Валентина Серова. Ну, я про них много рассказывал. Да, но контакты между российскими художниками и финляндскими прекратились примерно в то время, когда Николай II начал политику русификации свою. Самый известный финский художник Альберт Эдельфельд, хотя раньше писал портреты великих князей по случаю, теперь дистанцировался от России. А вот, например, художник Аксель Галлен даже сменил себе имя на Аксели и фамилию на Каллела, чтобы звучало на финский манер. И еще открыто выступал против царской власти, хотя раньше и Эдельфельд, и Галлен Каллела выставлялись у мироискусников. В общем, в тех политических обстоятельствах финлянцы переориентировались на Запад. Россия стала токсичной. Личные контакты между российскими художниками и финляндскими сохранялись, но вот в культурном, в медийном поле появилась дистанция, и разрыв этот с каждым годом только увеличивался. В течение всего нового века постоянно возникали идеи о том, что, ну, надо бы все-таки провести в Петербурге выставку финского искусства, но оканчивалось все ничем. Но вот пришел 1917 год, царя свергли, и политика сразу же начала меняться. Почти сразу же после революции Временное правительство издало специальный акт, по которому снимались все законодательные ограничения с Великого княжества, введенные при царской администрации. В общем, да, теперь, кажется, никаких морально-этических проблем нету. И идею выставки начала продвигать Надежда Добычина. Это важная фигура в арт-тусовке того времени. Она была кем-то вроде арт-продюсерки и кураторки. Она организовывала выставки. У нее была собственная фирма, бюро Добычиной. И Надежда Добычина находила покупателей для картин и знакомила всех со всеми — меценатов, художников, коллекционеров и писателей. Достаточно сказать, что в 1915 году прямо в ее квартире, которая была одновременно офисом ее бюро, проходила знаменитая выставка 010, на которой впервые был представлен «Черный квадрат» Малевича. Как-нибудь надо будет о ней отдельно рассказать. Очень это энергичная женщина, даже иногда чересчур энергичная. Вот мироискусник Александр Бенуа отзывался о ней так.
1: «Несносное, бестактное существо. Но вот нам предано абсолютно».
0: Ну ладно, вот еще последняя деталь про нее. Именно на квартире Добычиной, то есть в ее бюро, весь март 1917 года проходили дискуссии о том, что надо бы организовать новое министерство, Министерство изящных искусств, и министром в нем должен стать Александр Бенуа. Причем это были не бесплодные дискуссии какие-то за чашкой чая, все было очень реально. Они даже получили разрешение от нового правительства создать комиссию по охране памятников и музеев. И вот именно в это время, то есть параллельно со всеми этими делами, Добычина организует выставку финляндских художников. Если быть до конца откровенным, то Добычина начала организовывать эту выставку еще в 1916 году, до революции. Дело в том, что из-за войны художники всех стран вообще оказались в некоторой изоляции, а для финляндского искусства все-таки большая, искушенная российская аудитория была интересна, конечно. В общем, еще в 1916 году финлянцы дали согласие на выставку, начали подбирать картины и участников, и выставку запланировали на весну 1917 года. Но после революции, конечно, выставка из чисто художественной стала быстро трансформироваться как бы в нечто большее. Выставочный комитет, то есть в организационный комитет вошли министры Временного правительства, начиная с Милюкова и Керенского. Вошли туда бывшие заслуженные революционеры, например, Вера Фигнер, которая была организаторкой покушений на Александра II. Причем тут революционеры, объясняю, заслуженные революционеры сейчас самые главные лидеры общественного мнения. Ну, естественно, в комитет вошли художники и писатели тоже первого уровня. Бенуа, Репин, Горький, Андреев. Все, в общем, по самому высшему разряду. Это теперь не просто выставка. Это праздник дружбы двух народов, сбросивших оковы самовластия. Художники и Финляндии, и России даже обменялись такими, как бы сказать, нотами. Финлянцы в лице главы общества художников Финляндии Магнуса Энкеля. Кстати говоря, Энкель участвовал в выставках мира и искусства в 19 веке еще. Вот финляндские художники выразили пожелание, чтобы великий русский гений раскрылся столь же великолепно в политической и общественной жизни, как до сих пор в науке, искусстве и литературе. Александр Бенуа ответствовал, что духовная поддержка финнов в настоящий момент необходима для русских, и выражал пожелание, чтобы сотрудничество, прерванное из-за царской политики угнетения, теперь осуществлялось бы на прочной основе. Очень мило. Работы для отправки в Россию собирали в финской национальной галерее «Атенеум», но дело шло с трудом. Несмотря на некоторый голод по выставкам, ситуация в Петербурге была тревожной. Но, знаете, митинги, демонстрации, анархисты, грабежи... Экспроприации. В общем, многие музеи, галереи, коллекционеры просто боялись отправлять работы в революционный Петроград. И чем ценнее были работы, тем с меньшей охотой владельцы с ними расставались. Но в итоге все же было собрано около 300 произведений 39 художников. Некоторые, самые заслуженные, Магнус Энкель, Аксель Гален Каллела, скульптор Вилли Валгрен, вообще получили персональные приглашения, не только они. В общем, коллекция была все-таки представительной, в ней были и заслуженные мастера, и молодые художники, и прикладное искусство, и скульптура. Но, справедливости ради, ни одной работы главных мастеров, например, вот этих самых Энкеля, Галлена Каллела и Валгрена, на выставке не было, хотя сами они поехали в Петроград.

Итак, в понедельник, 16 апреля, на второй день Пасхи, выставка открылась. При входе в здание были повешены знамена с гербом Финляндии, а военный оркестр играл марш. Довольно торжественно. Заходим внутрь. Народу тьма. И это реально самое большое культурное событие апреля в столице. И, как вы понимаете, весной 1917 года недостатка в ярких событиях не наблюдалось. По залам ходят длинноволосые художники, барышни-курсистки, прилично одетые господа, купцы, политики. Вот справа Ольга Керенская, жена самого молодого министра в правительстве. Вот слева Максим Горький и Аксель Галленкалела ведут беседу. Вот пересмешничают как бы нахальный Маяковский с Давидом Бурлюком. Вот Иван Бунин саркастически кривится. Вот одетый во фрак с медалями важный скульптор Вилли Валгрен. Художник Аксель Хартман вспоминал. «Вдруг сквозь толпы прошел как будто электрический ток. Оркестр заиграл Марсельезу, и в сопровождении мадам Добычиной через дверь входит маленькая хрупкая госпожа с гладко причесанными седыми волосами. На ее бледном и худом лице ласковая улыбка, и она почти смущенно благодарит за аплодисменты. Это Вера Фигнер, просидевшая 20 лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. За ней входит в зал министр иностранных дел и лидер партии кадетов Павел Милюков, а вместе с ним комиссар по делам Финляндии, тоже кадет, Федор Родичев, и еще с ними наш несостоявшийся министр культуры Александр Бенуа. Вслед за ними, под звуки незатихающей Марсельезы, поднимается бабушка русской революции Екатерина Брешко-Брешковская. Ее ведут под руки две женщины-сопровождающие. Брешко-Брешковская, Милюков и Родичев каждый произносят по речи. Вообще, я вам скажу, вряд ли что-то сильнее характеризует весну 1917 года, чем бесконечные речи. Речевые аппараты всех как будто прорвало. На улицах, на собраниях, на митингах, в театрах, в ресторанах, в трамваях. Все только и делали, что произносили речи. И, что характерно, всех слушали. Были даже места, где читались речи круглосуточно, 24/7. И туда люди специально ходили их слушать. Например, к особняку Кшесинской, который засквозь большевики, с балкона этого дома они бесконечно агитировали публику. Ну вот, и тут без речей, конечно, не обошлось. Милюков восхвалял борьбу финнов за культуру и свободу. Родичев пожелал молодому поколению построить новую культуру на основе права и свободы. Финны были такой торжественной встречей реально впечатлены, но вот местные, кажется, к апрелю уже стали уставать от постоянных речей, по крайней мере, Бенуа сам от речи воздержался и охарактеризовал речи обоих либералов как плакатные, в смысле яркие, эмоциональные и совершенно бессодержательные. Максима Горького тоже попросили выступить, но он ограничился четырьмя только финскими словами «Элекон суоми ракастан суоме», что означает «Да здравствует Финляндия, я люблю Финляндию». На этом дело, конечно, не закончилось. Благодарственную ответную речь произнес Эйра Ярнефельд, который хорошо знал русский, затем выступила Вера Фигнер, затем художник Николай Радлов, затем, видимо, решив, что тут всем дают выступать, слово взял Владимир Маяковский и, похоже, немного сбил своей речью градус общей торжественности. Ни один человек не захотел в воспоминаниях передать суть речи Маяковского, но, скорее всего, он, как обычно, издевался над мейнстримом и пропагандировал новое искусство. Только Сомов один записал в дневнике одно слово по поводу речи Маяковского. Это слово «скверно». Кажется, вот после слов Маяковского финские художники немного подрасслабились. Торжественность момента оказалась сбита, а то, знаете, да, как-то неудобно, министры нас встречают, речь толкают. Вообще, финлянцы чувствовали, они писали об этом прямо в воспоминаниях, что попали в Петроград в момент наибольшей эйфории после революции. Эта эйфория чувствовалась во всем. С одной стороны, да, у нас министр, со второй отсидевшей участницы покушения на царя, с третьей Маяковский кричит, что все старое искусство — это булшит, всем можно все. В общем, после речи Маяковского начались всякие смолтоки и уверения в вечной дружбе. Солидного Вилли Валгрена путали с Милюковым, тоже одетым во фрак, но они, правда, были похожи. Бенуа зарубился с футуристами. Сначала у них разговор шел толковый,
Но футуристы, чувствуя общее внимание, направленное на беседу, перешли на лозунги в какой-то момент. Вокруг спорящих образовалась толпа, жаждущая скандала, конечно. Футуристы в своих речах в основном критиковали идею Министерства искусства, потому что, по их мнению, культура не нуждалась в управлении государством. Чтобы предотвратить этот скандал, в спор вмешалась хозяйка Надежда Добычина. Она захотела увести Бенуа от футуристов, но это не удалось, потому что Илья Зданевич, это один из футуристов, я про него как-то рассказывал, он открыл Нико Пиросмани, если помните. В общем, Илья Зданевич прям вцепился в Бенуа, и Добычина уже вступила в спор на стороне, собственно, Бенуа, а Бенуа уже молчал. Ладно, давайте их оставим уже и походим по выставке.

0: Выставка занимала 6 больших залов. Отдельный зал занимала ретроспектива Юха Рисанина, того самого, который приехал раньше всех на несколько недель. Стены залов украшали ковры, полотна с национальными узорами и все еще дополняла финская мебель. Какие-то картины продавались, но далеко не все. Вообще, петербургская публика, с одной стороны, была довольно искушенной и даже снобской, но, с другой стороны, за время войны в Россию не приезжали иностранные выставки. И самыми сильными все признали картины старших, естественно, Ярнефельда, Рисанина. И публика еще и понимала, что, конечно, выставка могла быть гораздо представительнее. Как я объяснил, из-за революции многие картины, самые интересные, до Петрограда просто не доехали из-за опасения волнений. Но зато, с другой стороны, приехало много молодых художников, которые привезли свои полотна. Короче, о чем это я? В общем, петербуржцы отнеслись к выставке немного снисходительно, скептично. Константин Сомов из «Мир искусников» посчитал выставку слабой. Бенуа тоже. И если откровенно, то Аксель и Галин Калила тоже был согласен с этим мнением. Да, потому что самое интересное не приехало. В ведущем тогдашнем журнале, посвященном искусству, в «Аполлоне», был напечатан объемный и довольно прохладный разбор выставки с замечаниями типа: «Ну, поскольку мы друзья, то давайте как бы прямо и без обиняков скажем все, что думаем». Но вот там было и такое замечание.
1: «Вырваться из заколдованного круга привычных понятий, суждений и оценок, вдумываясь в чужие оценки, сознательно представить себе направление национальной культуры, но не для того, чтобы променять ее на путь бездушного космополитизма, а для того, чтобы с углубленно подчеркнутой энергией выявить оригинальный облик своего народа. Вот в чем, как нам кажется, заключается истинный смысл такого рода отчетных выставок. И в наши дни, когда проблема национального самоопределения ставится так остро и так часто служит лишь предлогом для взаимных оскорблений ненависти, не заключается ли высшая услуга, которую могут оказать один другому два дружественных народа, в том, чтобы сообща и с любовью задуматься над укреплением национальной обособленности каждого?»
0: Но, впрочем, не все отнеслись прохладно к самой выставке. Например, футуристы, наоборот, быстро нашли общий язык с молодыми левыми художниками. И Давид Бурлюк, не сходя с места, тут же предложил сделать в Москве совместную выставку молодых финских и русских художников. А для некоторых, кажется, сама выставка вообще была неинтересна, потому что, например, Брижко-Брижковская, прочитав речь, быстро прошла все залы, и на улицу ее вынесли на руках, погрузили в автомобиль, и ее проводила огромная толпа опять под звуки Марсельезы. Желчный Бунин постфактум вот что писал в воспоминаниях: «Все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле. Не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу зари свободы, засиявшей над Финляндией». Ну, я не знаю, на самом деле, так же язвительно ли он в тот момент воспринимал происходящее, потому что если его воспоминания читать, то он там просто демиург, все предвидел заранее, не ждал ничего хорошего, с Россией будет беда, 100% вам говорю. А тогда он, впрочем, не просто пошел на выставку, но еще и отправился после выставки на банкет. Давайте и мы тоже отправимся на банкет.

Торжественный ужин был у Данона. Чтобы вы понимали, это самый шикарный ресторан в Петербурге. Ну ладно, в первой тройке, вот так вот скажем. Гостей было около 200 человек. Это реально вся художественная и артистическая элита Петрограда, политики, дипломаты, революционеры, все чествовали прибывших финлянцев. Участие в ужине было платным, 15 рублей. Алкоголь в стоимость не входил. Если интересно посмотреть на цены, конечно, интересно. Бутылка вина стоила на вечере еще 15 рублей. Шампанское 45, водка 60 рублей бутылка. Если что, сухой закон никто не отменял. Его как Николай II ввел в начале войны, так он и продолжал действовать, но сухой закон не для всех. А что касается цен, то до революции бутылка шампанского в Даноне, там же, в ресторане, в шикарном, стоила 1,5 рубля. И сейчас, в 2017 году, цены такие высокие одновременно из-за инфляции, ну и еще, я думаю, из-за наглости ресторана. Впрочем, цены не помешали присутствующим перейти, как бы это сказать, в менее формальную атмосферу. Начали все, конечно, опять с речей. Снова выступил министр иностранных дел Павел Милюков. Общий смысл его речи сводился к тому, что, мол, не надо обращать внимание на все плохое, что делала вам царская власть. Мы, русские, всегда вас любили и уважали. Бурные аплодисменты. Саркастичный Александр Бенуа по поводу очередной плакатной речи Милюкова заметил: «Снова Милюков наговорил какую-то рацею о культуре Финляндии. Видимо, пробежал Брагауза до обеда». Брагауз — это самая популярная энциклопедия в то время, ну то есть перевести на современный язык мнение Бенуа можно так: Милюков прочитал скучную проповедь о культуре Финляндии, видимо, прочитал Википедию до обеда. В ответ Милюкову композитор Роберт Каянус произнес «Здравицу за свободный русский народ и свободное русское искусство». Потом выступил Тика Салинин, Вилли Валгрен во фраке с орденами произнес речь по-французски, Виви Пармио произнесла речь, адресованную русским женщинам, и еще все это время продолжал греметь оркестр, поочередно играя финляндский марш и Марсельезу. В процессе все уже основательно нагрузились, между Буниным и Галином Каллилой втиснулся Маяковский и начал есть с их тарелок и пить из их бокалов. И художник Аксель Галлен Кайло глядел на футуристическое вот это вот чудо в перьях просто во все глаза, типа, что происходит. Максим Горький, который тут же сидел рядом и перед этим непрерывно выпивал с Акселем и целовался с ним, глядел на Маяковского и хохотал. И Маяковский, улыбаясь во весь рот, спрашивает у Бунина: «Вы меня очень ненавидите?» А Бунин отвечает в том смысле: «Слушай, много чести тебя ненавидеть». И тут уже еще Александр Бенуа решил потроллить футуристов, типа: «А вы что не выступаете? Все читают речи, а вы что речи не читаете?» И, конечно, футуристов долго уговаривать не пришлось. Маяковский залез на стул, начал проповедовать. За ним за речи взялись Бурлюк и Зданевич. Бенуа был очень доволен. Бунин не был доволен. Именно про эти моменты он и писал в воспоминаниях, я вот в начале выпуска его цитировал. И чем дальше, тем больше угара и чада кутежа. Бенуа вот что записал вечером в дневнике: «Пьянее всех был бегемот Риссанен. Тоже не то сатана, не то пастор, падавший несколько раз на пол и дуривший совершенно непристойным, но, впрочем, не лишенным живописности образом. Меня он изловил в узенькой передней и, прижав к окну, стал как сумасшедший требовать, чтобы я ему плюнул в самую середину лба. Вместо того, чтобы плюнуть, я его поцеловал в лоб, он за это поцеловал в глаза, чуть не вдавив в них пенсне. На силу его оттянули Буренин и Шервашидзе». Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не зовите меня. Валгрена носили на руках. Галлина Каллилу качали и подбрасывали в воздух. Маяковский читал на стуле стихи свои и Осипа Брика. Осип Брик тоже был тут и смущался. Какой-то финский архитектор пристал Горькому и втолковывал ему что-то по-французски, но Горький не понимал французского, а финн не знал русского, и тогда вот этот финн поймал молодого лингвиста Романа Якобсона и заставил его переводить. И вот что говорил финн великому пролетарскому писателю: «Весь мир считает, что вы гений, гений, но я вам скажу, вы имбецил. Переводите, переводите дословно ему. Нет, нет, вы не так переводите. Имбецил. Как это будет по-русски?» Имбецил по-русски — это имбецил. Около 11 часов начались танцы. Приличная публика начала расходиться по домам, но для самых активных вечер только начинался, конечно. Компания финлянцев и разных поэтов отправились догуливать в кабаре «Привал комедиантов». Так сказать, на автопати.
«Привал комедиантов» — это наследник кабаре «Бродячая собака». Создателем этих кабаре был один и тот же человек. Осип Брик в этот момент отделился от общей компании и сказал, что хочет сходить на Финляндский вокзал, посмотреть на Ленина и большевиков. Потому что именно в этот день, как раз часам к 11 вечера, прибывали в столицу после путешествия через Германию, Швецию и Финляндию большевики. Брик сходил туда, вернулся чуть позже ко всем в кабаре и резюмировал свои впечатления о Ленине. «Кажется сумасшедший, но страшно убедительный». А в автопати никаких сведений не сохранилось, к сожалению, может и к счастью. Но Маяковский и Якобсон, это тот, который переводил Горькому про имбецила, после кабаре еще шатались по Питеру вместе с Исааком Бродским, будущим главным советским художником. В 2 часа ночи они пили и играли в бильярд в чьих-то гостях, а утром на рассвете решили пойти послушать Ленина к особняку Кшесинской. Нормальная программа для весны 1917 года. Небольшая пауза, рубрика «Чтобы послушать». У подкаста «Собес», который тоже делает студия «Либо-либо», запустился новый сезон. И я, кстати, был недавно в этом подкасте, рассказывал про свой карьерный путь, если можно так назвать, каким образом, в общем, из айтишника и преподавателя университета я стал историком и подкастером. И этот выпуск можно послушать, но в этом новом сезоне что происходит? Там вы можете услышать записи настоящих тренировочных собеседований в международной компании. В каждом эпизоде ведущая подкаста Кира Кузьменко готовит кандидата к самым сложным вопросам, а затем сводит его с рекрутером, и начинается, собственно, собеседование. Рекрутер спрашивает кандидата про опыт работы, мотивацию, зарплатные ожидания, а Кира объясняет все происходящее за кадром в режиме, так сказать, футбольного комментатора. А когда собеседование заканчивается, рекрутер выдает кандидату честный фидбэк, указывает на ошибки и говорит, взяли бы его на работу или нет. В общем, это практически реалити-шоу про поиск работы. Послушать новый сезон подкаста «Собес» можно по ссылке в описании эпизода.

На всю следующую неделю финлянцам устроили культурную программу. Виви Пармио вспоминала: «Мы чувствовали себя пчелами, купавшимися в нектаре». На следующий день после открытия их повели в Русский музей, вечером в Мариинку, причем гостей посадили в императорскую ложу, а во время антракта художникам устроили овацию. Еще на следующий день были Эрмитаж и выступление Шаляпина в Народном доме. По вечерам их продолжали приглашать на ужины. Вилли Валгрен успел за эту неделю вылепить в петроградской студии голову Брешко-Брешковской. В пятницу все отправились домой. Финский футурист Алвар Кавен вспоминал, что ему было даже неудобно. Все, что было, одним словом, так великолепно, что стало стыдно. И уже из Финляндии он написал письмо организаторке, то есть Надежде Добычиной. «Дни, которые я пробыл у вас, кажутся мне самым прелестным сном. Ура для вас и за свободную Россию! Ура, ура!» И он предложил Надежде Евсеевне взять одно из его произведений на память. Добычина выбрала пейзаж «Деревушка». По свидетельству сына Добычины, эта работа оставалась в семье до 60-х годов. После окончания выставки у всех была прорва планов, ни один из которых не осуществился. Бурлюк так и не организовал совместную выставку в Москве, Русский музей не купил, как собирался, картины с выставки, потому что временное правительство не выделило на это денег. Надежда Добычина хотела сделать ответную выставку в Финляндии через полгода, и из этого тоже ничего не вышло. Общая эйфория первых дней революции значительно выветрилась к осени, стало как-то не до искусства и не до дружбы народов. В воздухе уже ощутимо пахло гражданской войной. Ну а после победы красных в России и белых в Финляндии подобные контакты прекратились на годы. Все герои этих событий – политики, художники, поэты, тусовщики – спустя несколько лет оказались в разных странах, кто в эмиграции, кто на родине. Осталась только память о 5 сумасшедших днях весной 1917 года, когда все были полны планов, надежд, выпивали и клялись в вечной дружбе. Виви Пармио, спустя много лет, уже став женой Вилли Валгрена, писала: «Боже мой, дым был коромыслом. Нетрудно представить себе результат встречи русских и финских художников. Ох, как это было весело!»

0: С вами был последний выпуск специального финляндского сезона подкаста «Закат империи». Меня зовут Андрей Аксенов. Подкаст делает студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас вместе со мной готовили фактчек Александра Петухова, редактура Катерина Серебренникова, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнером Юлия Стрекаловская. До встречи в следующем сезоне.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Максимум рок-н-ролл» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Мьют» или «Домино». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы, типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот, лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах в начале. Дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок-коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лу Рид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные. Лу Рид давал очень мало какой-то информации изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniffing Glue, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке, там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат, и все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols, они никаких проблем не имели ни с известными издательствами, ни с мейджор-лейблами. Тонна материала о них, много предложений о контрактах, в частности, с EMI у них был дебютный контракт, они заключили, он, правда, там сразу же развалился, потому что пошли протесты по всей Англии, да как же так, вы хулиганье, они тут на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у EMI какая была мотивация, что группа суперскандальная, супер популярная, почему бы не заработать на них денежки? Ну, в итоге, под давлением общества они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему вот
именно Sex Pistols как объект обожания, музыкальное издательство и Major Label. А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Малькольм Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Малькольм Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Малькольм Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками, с девочками, почесал репу и подумал, а почему бы нам не создать то же самое, только в Англии? Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько эпатажен, что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. И их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось, и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistols. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка «Хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее», она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех, солист идет в маечке «I hate Pink Floyd», все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластиночку, и говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymonds американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока в той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелл, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на рельсиком панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке протест, он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть, если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными, на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют там? Зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну, какая-то показуха, понятное дело, но показуха, она ради чего? Она ради денежек. По итогу панк-рок не то, чтобы протест убил, он его коммерциализировал. Но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто на какое-то время, по
крайней мере. Это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому NWA, рэп-коллектив возьмем из там 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, вот они там тоже были достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируется, что можно же слово «протест» менять на слово «панк», и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр, не развивать, скажем так, смыслы внутри жанра? А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Green Day, Spring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки, гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring и так далее вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное — это уже что хотите, то и делайте. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она самому панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77-го года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды. Это не всегда делать хочется, да и зачем? Это как-то непроверено, лучше делать проверенное из наших пенатов, там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительно делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния, идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и какая-то дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк, на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делаете там какую-то форматную музыку, потому что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то на самом деле за идеалы, ну, вот это все вы можете послушать и что-нибудь еще помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И, во-вторых, что в панке ничего интересного-то и не было. Хулиганье, головами дрыгает, гитаром бьет, значит, одну струну, и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных, и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство — это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком — живи хуево. Прошу прощения за бранный русский, в данном случае это цитата. Был такой панк свин, солист группы «Автоматического удовлетворителя». Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк.
В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой, жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год зарождение, 76-й готовился взрыв, 77-й все взорвалось, 78-й, 79-й, что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать. Там, к примеру, группу Clash возьмем. Вот Clash в 77-м году.

То есть одно из двух. Либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да? Почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем вот, в другое место. И так как простая по структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоела, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности. Дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Raimonds, просто потому что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребята. Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. Ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт-панк-коллективы рассматривать, я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется, вот там, ты ничего не понимаешь. Вот чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошие группы вот тут, есть хорошие группы вот тут. А плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

Это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форстят замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь эта формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. Нам интересует талантливая музыка. А это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

Косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead», звучал на

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punk's Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 1977 году записала песню «Punk is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичны, у них формула куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солируют барабан практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 1984 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии, каждый уважающийся панк-нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим. Yes!

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалейте. Ну, еще что-нибудь из Баскокс.

The Edwards. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки. Такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот, вот это вот группа Edwards. Песня, которую мы с вами только что послушали, Гарри Гилмор's Eyes, она считается у них самой известной. И вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да? То есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно не нужно и неинтересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards это чуть ли не лучший панк-рок-коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала это старые синглы группы, половина что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно и прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем дальше.

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77 года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супер наслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобританией, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив, это группа Телефон, он же самый известный. Проблема в том, что группа Телефон мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой. Просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию. Вот, честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». И звучит он

Не уверен, что называется Metal Urban. Я не особо хорошо говорю на французском. Знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским. Но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за Metal Urban? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижский мятежник», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом, и его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника Metal Urban. Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он, так скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то Metal Urban — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома. Мама.

И идем дальше. Следом у нас американцы. Переезжаем мы в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Devo».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Devo делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась, к 80-м годам ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

О Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols. Поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers, записав вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Void Doids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине нас их сегодня не будет. А вот Войдоидов мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

Последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хелла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хелл это прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Песня «Blank Generation», которую мы слушали в самом начале, Хелл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там «My Generation»

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно как бы означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе 5.

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка. Крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5-6. Чтобы вы понимали, вот это вот темная, готично-постпанковая, экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный их альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты, там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham.

Кто такие Radio Birdmen? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается. 3 года они не выпускают никакого материала. Потом выпускают вторую пластинку, которая, мало того, и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем. И в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race, кто-то из участников Radio Birdmen организовал. Здесь не уверен, но, по-моему, кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом, тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал, это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню TVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа, очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: Собственно, на этом все. В финале хотелось бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарно панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы все редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено, в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
2: Они и так у тебя всегда в глазах.
1: Все мысли только про деньги.
2: У тебя же даже название денежное.
1: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
2: да.
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые... Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает. Витя,
2: ну?
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
2: В 12-13 лет.
1: Уже на музыке?
2: Да.
1: Как тебе это пришло в голову?
2: Никак.
1: Выхода не было?
2: Так просто вышло.
1: Что ты делал?
2: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
1: За деньги?
2: Да.
1: Ничего себе. И это что были за деньги?
2: 200 рублей.
1: Это что мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую.
2: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
1: Ну, типа, кока-колу или типа наушники новые?
2: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа, одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
1: И как это, приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
2: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
1: Тебе не нравятся мои вопросы?
2: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
1: Хорошо.
2: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
1: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
2: Хорошая денежка.
1: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать, я так и не поняла. Ну, как такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, фа-ра-рау. Какие-то кричалки, речевки, какой-то они занимались
2: прости,
1: фигней.
2: Прости, название фа-ра-рау?
1: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет-нет-нет, у нас вот такая работа такая. А она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании. И я была одним из них, но я такая была интеллектуальная. Вся такая офисная, так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будете...
2: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
1: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем вам это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. Я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты, то есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты, но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный, конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
2: Подожди, не 10 тысяч?
1: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая, блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
2: А кем ты сейчас работаешь?
1: Певицей.
2: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
1: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
3: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен.
1: Привет!
4: Здравствуйте!
1: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте, да при, какой уже подростковый, уже там
2: школа... 40 лет.
1: Уже школа заканчивается, а меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
2: Mm-mm.
1: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату, и мне же ни на что не хватит.
2: Надо же карту оформить.
1: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом? Те говорят, 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы? Ну, у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
2: Я поступил в музыкальное училище, я продолжил записывать музыку, и тогда уже мой ценник был 1000 рублей, и я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо, и мне кажется, когда я закончил училище, вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя таких историй рассказывать. Ну, это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был хай-левел такой, типа, чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа. Он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, а Sting, типа, там, Stevie Wonder, мы вот об этом и всем. И он мне звонил потом. Чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке. И в какой-то момент, когда вот это... Я говорю, а вы можете меня одолжить, типа, деньги? Он говорит, Виктор. Он так говорит, Виктор. Ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интересы в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, такая вот история.
1: Мне очень, я очень люблю эту историю.
2: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
1: А ты хотел заниматься той фигней, как
2: он?
1: Ну
2: нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то
1: ростовщиком
2: намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
1: С Монеточкой, в конце концов.
2: В конце концов, с Монеточкой, и все, и как бы там уже...
1: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
2: Поцелуев.
1: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас-то все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что-то, как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете. Сказка. Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Мы... Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги в 12. Ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне, Екатерина гостиница, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи, мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали, знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там, и это был такой восторг и такое счастье, и это мне очень все понравилось, но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа, и я долго с этим боролась, это сопротивлялась, правда. Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу, и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят: Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. Я говорю: пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
2: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь, когда-нибудь увлекалась заработком?
3: Нет.
1: А и хочешь? А то есть одна темка.
3: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
1: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Ты для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то, ну там... В общем, у нас такие сложные схемы, это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, и оказалось, что это все это время Вите не присылали его долю за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли, и мы подняли переписку, и действительно у нас был незакончен этот разговор, и оказывается, что я много лет просто забирала себе все Витины деньги, ему ничего не приходило. Вот так.
2: Так вот.
1: Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
2: Ну, мы еще посмотрим.
1: На этого малыша. Что с ним и вырастет из него? А, Витя, слушай, а ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе?
2: Ужасно.
1: Ну, просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было, плохое решение, как думаешь?
2: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
1: Моя бы нет.
2: Твоей нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
1: Почти?
2: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
1: Отца.
2: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
1: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
2: Один, это вообще просто классика.
1: Понимаю. Но
2: сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя. Это
1: а
2: я...
1: про кого?
2: Про другую жену.
1: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять, это у меня не всегда получается, я знаю, но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
2: Достаточно.
1: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
2: Патва.
1: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
2: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
1: Да.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
1: Привет, Лиза!
4: Привет!
1: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
4: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
1: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
4: Да, да, боюсь, что... просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
1: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
2: А если позволишь, я поделюсь просто истории с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетным у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка, и она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
1: Не по-зумерски звучит.
2: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
1: А что сделали-то?
2: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине на своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет. Но...
1: Ну, до этого?
2: Но до этого, да. Была такая история.
4: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот... с учетом того, что 20 лет человек.
2: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил в просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать или
1: даже
2: найдут,
1: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да, ведь?
2: Ну уж не преувеличивай. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая, прекрасная
1: время. Конечно, счастливая. Ну, потому что так, прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала, да. Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю, извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Знаешь, пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавица, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
2: нет.
1: это позавидует?
2: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
1: свою. И также ты не можешь выбирать,
2: нет,
1: из какой...
2: взять быть... игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
1: Ой, нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех угостить.
2: Ты же хочешь похвастаться.
1: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
2: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Ну, я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
1: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
2: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И... В общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то типа криминал или что-то. Конечно, для меня здесь мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
1: Ну да.
4: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы, ты просто такой ужасно». Что мне чувствовать? Что сказать?
1: Как будто бы это твоя вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
2: Или не говорить.
1: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
2: Нет, это было до моего времени.
1: Но может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
2: Геймбой.
1: Геймбой.
5: Птица.
2: Птица?
1: Да. Проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
2: Жизнь.
4: Какой ужас.
1: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
4: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
1: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
4: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
1: А, ну вот ты не заслужила. Угу. Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила. А в детском-то возрасте, так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
2: Нет. Меня интересуют предметы.
1: Какие?
2: Обычно это просто...
1: Ну, приведи пример. Ботинки, блокноты, люстры.
2: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное...
1: Достойное, добротное вещица.
2: Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
1: Груди,
2: да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло. Понимаешь?
1: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне дают.
2: Массажист пальцев.
1: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
5: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
6: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни, я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
2: Привет!
7: Привет!
1: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
7: Я еще не знаю.
1: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. Я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей, даже находила по 3 рубля, если знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком и вот эта каша растворная. И все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем. Но это воспринималось так круто. Это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
2: Послезавтра опять с черникой.
1: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки. Надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так... так радостно, я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность, потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
2: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
1: Плащи,
2: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
1: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто помню, уходила в ноль. Угу. Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом. Ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой. И с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся. И стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
2: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
1: А на практике все вообще не так плохо.
2: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
1: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
7: Москву.
1: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
2: Продать почку.
1: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года, кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать, по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
2: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже, и с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я, типа, там уже много чего делал, просто знала, что я, как бы, в принципе, смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям, типа, вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили, типа, вот это $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже, как бы, там, через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа, В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда как бы эту возможность найти.
1: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад – это на самом деле означает два вперед, это бывает очень правильным решением, и я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу, ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем, меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще.
7: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
1: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
7: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
1: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс, но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
2: Ограничиться.
1: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
7: Спасибо большое за поддержку.
1: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует, и вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное, но в итоге все с этим как-то справляются, это как роды. Это так было... Ну, это наверное, не в тему. Но просто это было так страшно.

0: выписался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
1: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
0: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS-ом, светящиеся какие-нибудь. Вот.
2: Надувная утка.
0: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
3: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
0: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
2: монеточка.
0: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
2: Она копеечка. Не смей так говорить.
0: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, нашей прекрасной продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы, а с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы, расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

0: Жизнь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое.
2: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медуза Атлантида», его новый выпуск. С вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля». Еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: После начала войны Россия изменилась. Это уже не та страна, в которой мы жили и росли. Есть отзывы людей, которые нас слушают, и они, ну, расстроены словами о том, что Россия – это страна, которой нет. Конечно, Россия продолжает существование. Многие явления, о которых мы говорим, да, наверное, все тоже существуют. Да, они никуда не пропали, не утонули, не разрушились. Но они уже другие, да, они изменились и находятся в прошлом. И мы рассказываем вам свои личные истории об этой стране, о явлениях. Они чем-то похожи на сны о былых временах. Да, вот как мы смотрим сквозь воду нашей памяти, да, по ней идет, может быть, рябь, что-то может искажается, что-то наоборот, как бы. Какая-то волна идет в унисон с вашей волной.
1: Мы тоже понимаем, что поезда продолжают ходить, а панельки так и стоят. Просто, возможно, вид из окна поезда, из его немытого окна, может быть, конечно, изменился не визуально, но когда ты смотришь, ты чувствуешь уже совершенно другие эмоции.
0: Надеюсь, что мы все-таки разобрались с тем, есть Россия или нет, есть это явление или нет. Поэтому мы начинаем новый выпуск.

0: Сегодня мы поговорим о парках. Может быть, тема покажется вам какой-то такой узкой и странной, но, наверное, если вы начнете вспоминать свое детство, свою юность, да и, наверное, взрослые годы, окажется, что в парке вы провели достаточно немало времени. Например, у меня парк вот этого районного городка, единственный, находился рядом с домом моей прабабушки. И летом, когда я не учился в школе, да, были каникулы, а бабушка с дедушкой работали, соответственно, я находился у прабабушки рядом с этим парком. Его приходилось часто посещать. Это был, наверное, абсолютно такой типовой парк небольшого города, советского, российского, с памятником Ленину примерно в центре. От этого памятника расходились такие лучи дорожек по парку, с мемориалом и с вечным огнем, обязательно с памятником пионерам. Мне кажется, в большинстве парков такой был, ну, я видел их не только в своем родном городе. И когда я был маленький, вот из-за вот этого соседства, из-за того, что я находился у прабабушки и прадедушки, у парка был, как ни странно, такой вот хозяйственный смысл. Каждый день мы с моим прадедом ходили в этот парк и собирали траву для кур. А они держали кур в сарае, которые несли яйца, и им нужна была пища, соответственно. Мы вот это вот там собирали, да, то есть каких-то мыслей о том, что вот парк – это территория какого-то отдыха, вот что-то созданное специально для этого, у меня не возникало, да, у него была достаточно утилитарная функция. Иногда там были неожиданные находки, да, потому что когда ты собираешь траву, ты смотришь на землю, да, можешь что-то найти. И один раз, это было удивительно, мы нашли баян, музыкальный инструмент, который лежал вот в одном из кустов, то ли какой-то веселый человек его забыл после бурно проведенного вечера и ночи, то ли его просто выкинули, потому что там часть клавиш не работала. Но, тем не менее, вот мы его нашли. Иногда случалось находить деньги, еще что-то. Ну, вот мысли о том, что парк – это территория какого-то отдыха, вот в то время не возникало, да. То есть, наверное, ну, вот в сознании ребенка, может быть, были какие-то мысли о том, что ты видишь там как центральные объекты, да, объекты, вокруг которых строится парк, как что-то непонятное, да, вот тот же памятник пионерам с горнами, с пионерским знаменем. Пионеров уже не было тогда, да, то есть кто это, почему, что это за дети, почему им стоит памятник, да, то есть это какой-то вот, в том числе это был островок прошлого, да, который начал зарастать вот этой травой, кустами, деревья там были еще, конечно, с советских времен, да, вот посаженные, они какой-то более-менее стройный ряд вдоль дорожек выстраивали, но вот остальная часть это была такое запустение, да, и, может быть, ты толком как бы не понимал, да, но чувствовал, что это вот примета какой-то вот ушедшей цивилизации, да, которая начала трескаться, как позолота на этих памятниках, они были позолоченными, да, вот такой золотой какой-то краской покрытые на памятнике пионеру и Ленину. Иногда вот в это место возвращалась жизнь, это были вот праздники, которые отмечались 9 мая, 1 мая, потому что там находился вечный огонь. Да, вот обычно около вечного огня заканчивались какие-то шествия по городу, вот, и там устраивали мероприятия в честь Дня защиты детей. Да, вот 1 июня, мне кажется, сейчас его не очень широко отмечают, но вот в 90-е годы это, наверное, был такой главный детский праздник, там что-то продавали. Ну, вот короткое время там появлялась жизнь, а так вот запустение, трава растет, которую ты собираешь, в этой траве можно что-то найти. В общем, да, я не играю в компьютерные игры, но вот принтскрины, какие-то ролики из игры «Сталкер», может, чем-то похоже. Да, не такое мрачное, да, потому что все-таки светило солнце, среди этой травы цвели какие-то цветы, там деревья цвели, но, тем не менее, немножко такого покинутого места, да, место, которое не нашло себя вот в этой новой реальности, да, новой реальности 90-х годов.
1: Ну, пока мы далеко не ушли, хочу тебя немножко пораспрашивать и еще это делать такое примечание, что, мне кажется, все-таки больше «Сталкер» похож на то, что ты сейчас описал, а не наоборот, потому что они вдохновлялись всем этим. «Баян» вы в итоге взяли?
0: Мы его взяли, но он так и остался в доме прадеда и прабабушки. Он никому оказался не нужен, никто из нас не умел на нем играть.
1: А я думал, наоборот, он сразу его подобрал и сыграл тебе что-то.
0: Прадед не умел играть на баяне, дед тоже не умел играть на баяне. Мы думали, что отдадим каким-то знакомым, но вот оказалось, что он никому не нужен.
1: Это сейчас напоминает, если бы кто-то в парке забыл бы, наверное, музыкальную колонку переносную, с которым ходит сейчас молодежь.
0: Ну, на ней не надо уметь играть, поэтому она бы точно пригодилась. А вот баян оказался такой не самой полезной находкой, но это было удивительно, да, что вот нашли такую штуку.
1: А про ряды деревьев хочу тебя еще спросить, то, что, наверное, эти ряды деревьев были покрашены белой краской снизу, нет?
0: Уже нет. Может быть, в какой-то год там у администрации городка или иногда вот в 90-е, да, какое-то предприятие могло там, не знаю, поработать на благо города и красили вот известью деревья внизу, но, как правило, уже там после первого дождя, ну, может, первых двух дождей, да, это смывалось, и заново это уже никто не делал.
1: Просто именно по этим вот белым отметинам можно было определить, в принципе, где парк начинается, потому что концепция парков вот в небольших населенных пунктах, ее просто не было, когда я там жил. Ну, это было достаточно давно уже. Парк был не нужен, потому что место отдыха, оно было везде. Или местом отдыха и жизни служил огород. Да и, в принципе, все, что исключало работу, то вообще не бралось в расчет в жизни. Были только вот магазины, было хозяйство домашнее, кладбище и ЖД-станция. А места для игр, они были уже на прилегающих территориях к детским садам и школах. А вместо парков просто по деревне были так хаотично расставлены какие-то скамейки. То есть где-то в каком-то углу, в каком-то поле просто стояли скамейки. То есть парк, он по сути был не нужен, потому что парк, он был повсюду. А вот когда мы оказались уже в районном центре, перебрались в поселок, как бы, тогда он еще был поселок городского типа, и там тоже как такового парка, ну вот визуально ты не мог глазом выхватить, сказать четко, что вот здесь парк находится. Были вот какие-то поросшие, уложенные асфальтом тропы, и в одном месте они тоже, как ты рассказал, смыкались, а они смыкались у памятника Ленину. То есть было ощущение, что вот здесь должен был быть парк, и что он, возможно, был, но просто все поросло, как-то все забылось в новое время, всем уже не до этого, не до парков, там все строится, все меняется, а где-то наоборот все увядает. И вот выдавали присутствие парка покрашенные снизу белым деревья. Они говорили, что вот рядом администрация, и это вот перед ней небольшая поляна, это по сути парк. Но просто такое было ощущение, что были выкорчены скамейки, которые там находились, и вот стоял памятник Ленину. И казалось, что это просто такие проходные пути, что там надо пройти и не задерживаться. Потому что, опять же, если хочется близости с природой, то, собственно, что тебя останавливает, иди за пределы поселка. Но функцию парка выполнял, как ни странно, мемориал Великой Отечественной войне. Там проходили практически вот все самые такие знаковые, важные события поселка. Там даже проходила школьная линейка. И это было абсолютно универсальное такое прикладное, даже можно сказать, место. Оно даже не воспринималось в моем детстве с каким-то налетом трагедии. Это была просто фоновая площадка для каких-то мероприятий. Она еще была рядом со школой и рядом вообще со всеми такими центральными объектами. И всегда тропинки проходили вот мимо этого мемориала, всегда дорога там проходила, и он у тебя просто замыливался глаз, и он всегда присутствовал в твоей жизни.
0: В моем городке была площадь около администрации, да, там кинотеатр стоял, наверное, как бы подобие тоже какого-то парка. Ну, это назвали сквер. На самом деле, наверное, вот если судить по определению, наверное, и официальный городской парк это был сквер. Он был не в административном центре, да, он вот как бы располагался чуть поодаль. почему-то. Может, что-то там было раньше, я вот не знаю. Там, потому что, можно сказать, в этом парке стоял второй по размеру городской собор. Может, раньше там, не знаю, была какая-то вторая торговая площадь. Я вот не могу сказать, да. Но вот парк был именно парком, да, его ничего не подменяло. Да? Вот считалось, что это парк. Явно в советское время туда привлекали людей, да, и не только памятниками, а вещами, которые, может быть, находились как бы чуть по бокам этого парка, да, но, тем не менее, они были возле него, да, они все равно как бы вот входили в эту такую зону паркового влияния, думаю, вот в советское время особенно это было. Там была зона аттракционов с очень большим чертовым колесом, да, колесом обозрения, на которое можно было подняться и посмотреть на округу города и на него самого. Какие-то другие аттракционы, не знаю, может, ты вспомнишь. Такие большие качели, конечно, они были не для ребенка, а более-менее либо для подростков, либо для взрослых людей такого опасного как бы вида. То есть это были такие взрослые, на самом деле, аттракционы, которые еще работали, когда я был, наверное, совсем маленьким. Лодочки, соответственно, я не мог даже на них качаться, они выглядели очень страшно. Я даже думал, как же на них люди качаются, да, как вот они это делают. А чертово колесо, ну, ты раз посмотрел, да, ну и ребенку еще страшно, оно было, в принципе, высоким, да, оно было по масштабам районного городка очень большим. Раз посмотрел на эти поля, реку, которая окружает город, в общем, тебе и хватит. И оно в начале 90-х сломалось. Да, это было при мне. То есть я прям видел этот знаковый, можно сказать, момент в истории городка, да, потому что, ну, чертово колесо было видно, ну, практически из любой его точки. Да, особенно там, где был частный сектор, ты, ну, видел его. Ну, кстати, вот в «Сталкере» тоже есть чертово колесо. Мне кажется, может быть, это и была та же модель, потому что это типовые вещи в советское время были, да, для небольших городов, что вот, вот такого размера оно должно быть, такого диаметра, с такими-то моторами. И в летний день, вечером, на нем было много народу, люди любили его, да, вот почему-то. С одного из его механизмов начала обваливаться резина, да, ну, то есть, как оно вращается, там моторы, которые с помощью колес, на которых есть вот резина, да, которая соприкасается с самим колесом, крутят это колесо. Эта резина начала обваливаться, колесо стало крутиться быстрее, потому что, ну, точки соприкосновения, да, которые его подтормаживали с одной стороны, а с другой стороны как бы крутили, их стало меньше. Там не со всех моторов обвалилось, но как бы с парочки, наверное, да. Оно остановилось. Люди кричали, было очень страшно. В итоге там как-то на оставшихся моторах его докрутили, и все, и больше оно не работало. Да, починить его не смогли, оно долго стояло, ржавело. И вот в какой-то момент, я даже не помню как, оно пропало. Да, вот оно стояло в этом парке, и вдруг пропало, и все. И, в общем, потом демонтировали другие аттракционы. И вот эта аттракционная часть из парка была вычеркнута.
1: У меня были абсолютно такие же отождествления. Для меня потом парк стал местом, где есть аттракционы. То есть я считал очень долго, что там, где присутствуют какие-то вот подобные конструкции, типа колеса обозрения, каких-то странных и страшных лодок и всяких подобных штук, которые тебя катают, это вот и есть настоящий парк, я считал. Они к нам даже, бывало, приезжали в поселок, но это было, наверное, одно из главных событий для юных жителей поселка. Но они располагались у нас не там, где зелень, просто на каких-то площадках. Там еще у нас такая была площадь перед районным домом культуры. Это вообще никаким боком не относилось к паркам. Там, наоборот, стоял еще памятник такой, серп и молот, и его рабочий держит. И там были всякие аттракционы. Ну, у меня не такая страшная история, как у тебя. Никто нигде не застрял, но просто есть тоже пугающая история, что я хотел попасть на батут, за него даже заплатили, за меня, за билет. Я сел там снять ботинки, ко мне подошел парень молодой, который, я так понимаю, был кассиром, и который там следил за всем этим, помотал пальцем передо мной и сказал, что тебе на батут нельзя, ты слишком мал. И после этого я никогда больше не был на батуте. Потом эти аттракционы еще регулярно приезжали, но там стало намного больше места, потому что этот памятник еще где-то в начале нулевых декоммунизировали и снесли. И вообще, в принципе, любые какие-то массовые крупные мероприятия, они проводились не в поселке, а вне его, где-то на полях. То есть в тех естественных парках, которые создала природа для людей.

0: вот да, я подумал, что аттракционы это было как бы вот немножко таким местом жизни, еще вот в самом начале 90-х, да, то есть что-то люди приходили развлекаться, потом они пришли в упадок, может, и у людей денег меньше стало. Какое-то время они стояли, разваливались, потом их убрали. Но вот какое-то время они, пока они существовали, они привлекали людей. Да, и в силу, наверное, того, что все-таки как бы это небольшой город, вокруг, ну, природа тоже, да и на улицах природа, у многих людей сады. То есть вот потребности общения там именно вот с этой природой не было в парке, да, каких-то вот развлечений там тоже не стало. Еще и за ним власти перестали следить, и в итоге это превратилось в достаточно опасное место, потому что лавочки привлекали местных пьяниц, там могли, ну, какие-то вот такие хулиганские подростковые компании сидеть, тоже выпивать перед дискотекой, потому что около парка был ДК. Ну, небольшой город, да, пьянство как бы не очень поощрялось, поэтому они прятались, да, где можно было спрятаться с комфортом еще и, в общем, в центре города, ну, получается, в парке, в который особо никто не ходит, да, потому что вроде как и незачем, а зато есть лавочки, где можно посидеть. Этим парк привлекал, да, но вот для обычных жителей, в том числе, это, ну, вот такое стало, может, даже не то, что супер опасное место, но вот место сбора маргинальных каких-то личностей, и если его можно было избежать, то почему бы и нет, да, и это вот еще сильнее способствовало вот упадку этого вот парка, да, его образу и месту в жизни и отклонение от вот советского запланированного, да, вот такого центра культуры, да, который всегда чем-то полон, а к центру немножко маргинальной жизни. Шло в противоположную сторону.
1: Не то чтобы маргинальный. Дело в том, что в моем случае там отдыхали мы все, подростки и все, кто вечером выходил погулять, вкусить ночной жизни поселковой, они тоже отдыхали вот, да, в этих зарослях. Дело в том, что вот, как я сказал, вместо парка был мемориал Великой Отечественной войне, и там было всего несколько скамеек, но там проходили не под землей, а над ней такие трубы коммуникации. Они были еще оббиты там деревьями, то есть такие были достаточно, как бы это сказать, крафтовые трубы. Даже не крафтовые, а такие в стиле киндзадзи. Как будто бы трубы, но на них что-то там навешано, наделано. Они обмотаны чем-то. Такие очень интересные конструкции были. Ну и, в принципе, вот на этих трубах все и отдыхали. Все сидели. И тут же, вот как я сказал, все выпивали, сидели на этих трубах. И все это происходило в самом центре поселка, у мемориала Великой Отечественной войне. Слева была администрация, справа школа. Там с другой стороны рынок, с другой стороны банк. То есть прямо в центре поселка, по сути, молодежь и проводила то, как молодежь обычно проводит время. И не было никакого-то маргинального духа или какого-то чувства опасности. Просто вот так происходило как бы взросление очередного поколения жителей этих мест. В таком вот соседстве таких разных вещей, то есть тут и мемориал, и школы, и администрация, как я уже упомянул, все это. И посреди всего этого спокойно вот люди могли отдыхать ночью, то есть не было никаких-то строгих запретов, законов, и у мемориала спокойно все отдыхали и сидели там, и распевали что-то. Было много какой-то легкости, и ты не задумывался о многих вещах, которых ты делал, потому что ты даже не мог представить, что они могут к чему-то привести. Как, например, сейчас я не могу представить, что вот у мемориала будет кто-то что-то выпивать. Но в то же время, так как есть такая особенность у небольших поселков, что обычно, ну, на этих мемориалах же и всегда имена погибших в войне, у многих, то есть практически у всех, кто там был со мной, или у них обязательно был родственник в этом списке, и поэтому эти памятники никто и не трогал.
0: Про жизнь в Архангельске, наверное, сказать ничего особенного, про парки именно, про вот такие городские зеленые пространства я не могу, потому что главным, наверное, городским парком был Петровский парк. Он был очень небольшим, да, может, не сильно больше, чем вот этот парк в районном городке. И, конечно, для большого города это выглядело странно, но сам Архангельск тоже город не то чтобы прям вот без зелени, там было много и запущенных участков, где деревья росли на пустырях, на месте сгоревших домов, какие-то заросли, пусть они были неухоженными, но вот именно недостаток зелени, наверное, это не про Архангельск того времени. И, в общем, было не очень понятно, зачем же идти в такой вот небольшой как бы парк, да? Он располагается рядом с театром, в принципе, недалеко от городской площади, наискосок от нее. Вот зачем туда идти, если есть прекрасная набережная реки, тоже, в принципе, где есть зеленые какие-то насаждения. Ну, а другие какие-то вот места, какие-то скверики, они были очень небольшие, ну, и опять же терялись на фоне вот буйной растительности, за которой городская власть не очень следила. Ну, ценность этого всего начали люди осознавать потом, когда все равно вот такие зеленые пятачки, более-менее с ухоженными дорожками, лавочками, начали застраивать. А все равно потому, что они были где-то рядом с остановками или чем-то еще, то есть они стали привлекательными для застройки. И тогда вроде как ты начал понимать, что ну вот это сквер, да, а не просто какой-то массив деревьев. Ну, вот, наверное, и все. Да, то есть там вот в Архангельске этого не было, можно сказать, что этого не было.
1: Парки в городах, они производили впечатление таких забытых, нетронутых островков зелени и деревьев. Но бывали тоже исключения в центре, например, когда этот парк тоже плавно переходил к каким-то важным центром города, например, административным зданием или, опять же, памятником каким-то очень важным, то этот парк внезапно превращался уже в какой-то облагороженное место с плиткой, со скамейками, с какими-то фонарями даже для света. А так, в целом, все парки, они были похожими на места, в которых приятно пройти, но неприятно находиться в них. Ну, то есть там ничего не было, это просто какие-то были заросли в основном.

0: Помню вот, что я успел в Москве застать время переходного периода, когда город начал меняться, но вот оставался последний к этому шаг. И я был в ВДНХ, и оно в то время было тоже местом скопления всевозможных аттракционов. То есть это была такая советская утопия, которая находилась в каком-то немножко шизофреническом состоянии, что там ездили дети на этих розовых машинках на фоне этих дворцов и фонтанов. Но если пройти дальше вглубь, то там были очень знакомые вещи, которые мы с тобой описали в начале, то есть какие-то абсолютно забытые уголки этой утопии, которые были заросшими, они утопали в зелени, это были нечищенные пруды, и я вот помню это место одно, называется Колосс. И этот колосс со всех сторон, над ним такие, ну, у меня воспоминания, какие-то чуть ли не лианы такие свисали, и такой поросший пруд, и этот колосс обшарпанный, и это выглядело, как будто бы это какой-то, ну, монумент или реликт какой-то вот цивилизации, которая там когда-то существовала. И это все вот осталось, как оно есть. То есть туда не додумались как бы вставить какой-то аттракцион. Из-за этого эта часть ВДНХ, она абсолютно в первозданном виде как будто бы сохранилась и потрепанная временем. А второе место, которое я часто бывал в самом настоящем парке, это был фестивальный парк около Мариной Рощи. И тогда я еще даже не думал, что это может как-то поменяться. Я просто гулял по нему. Это был для Москвы это был достаточно обычный парк с какими-то покрашенными в кислотные цвета бордюрами, скамейками, какие-то деревянные скульптуры, вроде бы из персонажей сказок. И это все переходило в такую большую тоже зеленую зону с такими необычно плотными и серьезными деревьями, которые ты не готов обычно встретить в центре Москвы, что могут такие сохраниться достаточно представительные деревья. И рядом был такой еще собор красивый, на удивление. И вот я помню этот парк.
1: В Москве ты понимаешь ценность парков часто, да, потому что тебя, в общем, не очень много растительности окружает. Это и про центр, можно сказать, и про многие окраины. Вроде что-то есть, но хочется как бы немножко вырваться, да, вот в какое-то место, где вокруг только зеленая зона. Но очень долго почему-то, да, вот то ли сами мы не думали, то ли, может, власти не особо сообщали, да. Проще было поехать действительно на природу, куда-то на электричке, чем идти в парк, о котором ты и не знал. Да, наверное, вот очень долго, мне кажется, люди, которые, ну, вот хотели такого вот паркового, не знаю, отдыха среди зелени, посидеть на лавочках, еще что-то, ездили в парк Горького, потому что он стал вот таким флагманом, о нем все узнали, и я помню эти толпы людей, которые прям шли из метро, тебе навстречу шли толпы. И, кстати, до последних годов это и сохранилось. То есть вот эта раскрученность парка Горького, она осталась. Да, и, может быть, парк Горького был вот единственным таким облагороженным парком, куда вот хотелось приходить, как вот картинки, не знаю, из европейских парков, где люди сидят на газонах, на каких-то современных таких лежаках, современных лавочках, как-то все благоустроено, есть какие-то, ну, концертные площадки, еще что-то. То есть этого не было. И вот долгое время я прожил в Москве Медведково, и в парк мы начали ходить вот примерно после того, как его стали благоустраивать. До этого как-то что-то вот там было можно, наверное, побегать, что-то еще, но вот туда не тянул. Он был большой, вдоль реки, куда-то шел и к Бабушкинской, и к метро. То есть очень большой парк такого английского типа. Он долгое время был в запустении, потому что в Москве вот сначала сделали парк Горького, и потом, видимо, как по образцу начали примерно делать другие парки с такими же вот лавочками, беседками, дорожками, какими-то зонами общественными. И этот парк Медведково постепенно начал наполняться народом. Да? То есть люди стали как бы идти в парк поблизости, особенно вот не хипстеры, да, которые в парк Горького в том числе идут за фастфудом, еще что-то, может встретиться с такими же людьми. А вот те, кто хотел выйти вот, ну, в зеленое место, стали выходить в ближайшие парки. В принципе, типовым образом их в Москве достаточно быстро перестроили. Но народ, в общем, как бы не сильно изменился, и, ну, так как бы люди себя вели. Конечно, это было не опасно, ничего, они могли навредить только друг другу, но многие компании пили, отмечали праздники, хотя было вроде запрещено пить, и парадоксально было запрещено делать шашлыки, хотя были места под них, и даже мангалы установлены, ну вот такие серьезные, в беседках. Часто какие-то компании занимали беседки с утра, прямо чтобы вечером в них сидеть и отмечать праздники. И, конечно, это немножко портило впечатление, потому что к вечеру уже, когда, ну, тебе хочется погулять, например, в парке, или после работы, или выходной, эти компании напивались, возникали пьяные драки, скандалы. И, в общем, да, не то чтобы народ не тот, да, но вот как бы то, что называется культурный отдых, в этом смысле, да, вот в первую очередь для многих это стало базой для такого пьянства.
0: Ну, в таком крупном городе, парк Горького, да, он поймал вот баланс между близостью с чем-то природным, и в то же время он был очень урбанизирован. Это была такая золотая середина. И он был в центре, и то, что он стал такой дверью в новое осмысление вот этого городского парка, это как бы было неминуемо, и мы тоже были очень часто именно в нем, потому что хотелось вот снова испытать вот это необычное чувство, что ты вроде бы и в парке, но в то же время не расстаешься с городом, он всегда с тобой, и все эти удобства там тоже находятся, и красота вокруг, ну, красота причем в основном даже и не природная, не парковая. И в моем случае то, что я очень долго описывал, как вот мы вначале, что, по сути, везде был парк, везде была зелень. И в городе я из-за этого достаточно редко бывал в парках, потому что мне было интересно другое. Мне вот хотелось как раз вырваться в этот урбанистический мир, и я из-за этого, на самом деле, очень редко бывал в каких-то парках. Мы вот тут говорим про них, и я думаю, многие люди могут, наверное, даже потом удивиться, что мы можем там не упомянуть какое-нибудь Коломенское, например. То есть одно из самых вообще, мне кажется, красивых мест не только в Москве, но и вообще, возможно, в принципе, в парках Европы. И я там был очень редко, потому что действительно мне как-то вот хотелось именно недалеких от городских комфорта мест. Ну и, честно говоря, парки, они, конечно, да, они развивались, они менялись, но я в Москве еще в то время, когда жил, часто видел, как когда ты ехал на электричке, даже не за городом, а в черте Москвы, ты очень часто мог видеть, как люди устраивают пикники или вот как и те же самые шашлыки, просто раскладываются между вот этих зеленых полос, между рельс или прямо на полянках перед ЖД-путями. Это, конечно, было необычно, но и в то же время эти вот серые пейзажи городские из бетона, шпал и железа делали их какими-то даже, можно сказать, домашними и приятными.
1: Вот ты вспомнил Коломенское, и не так давно проходили новости о том, что там началась застройка, да, какая-то большая часть земли выдана под застройку, пошли протесты, и вот в больших городах, в Москве в том числе, да, очень часто мы же слышали и читали новости о том, что какой-то их участок попадал под застройку либо жилую, либо какой-то торговый центр, либо храм ставили в парке. И вот там, где действительно вот этот парк нужен, где тебе в нем хочется отдохнуть, да, тебе же его и застраивают, да, вот это, ну, не то что парадокс, но вот тем не менее, мне кажется, вот в больших городах парки, особенно до которых не докатилось вот такое серьезное благоустройство, хотя в Москве и до тех, которые докатились. Они вот падают жертвой вот как раз застройки. Это оказывается самой удобной жертвой, потому что это место досуга, да, еще не для всех, не все любят отдохнуть на природе или подобие природы. И в итоге вот застройщики идут в парк. Это, ну, большая проблема, потому что долгое время я прожил в подмосковном городе Реутов, и вот в новые участки, да, это Новый Реутов назывался, застроенный как раз многоэтажными домами, где было очень мало зелени, был единственный парк, не самый крупный, его власти, ну, достаточно как бы привели в порядок тоже в соответствии вот с этими урбанистическими тенденциями, но я прямо видел историю, как вот город наступает на парк. Да, большую часть его занимал храм, явно построенный не так давно. Вокруг него был целый храмовый городок этой церкви с домом, с какими-то торговыми точками. Все это, конечно, занимало земли парка. Мне кажется, хорошую часть, может, десятую точно, а может быть и пятую. Потом явно, опять же, в какие-то нулевые годы там построили комплекс аттракционов. Тоже хорошую часть очень парка отняли. И в итоге туда перенесли, там построили новое здание для музыкальной школы. Потому что старое здание, видимо, понадобилось какому-то застройщику, то, что оно было в оживленном месте. И в итоге от парка мало что осталось, но тем не менее он был всегда полон народу, люди гуляли. И вот я видел, что это было нужно, но... Когда начали строить эту музыкальную школу, возник тихий протест, потому что люди писали, как и так от парка-то мало что нам осталось. Но в итоге во что-то большое он не превратился. Парки оказываются удобной жертвой для застройки.
0: Я могу тут рассказать про перемены в парке фестивальном. Это тот пример, когда его не застроили, то есть он остался, но им занялись, его преобразили, и он стал таким, как это назвать-то даже? Может, мне кажется, Собянинский этот слишком звучит пошло. До него дотянулась современная Москва, такая, какая она есть. И я успел побывать в нем. Я как-то был в Москве прямо перед самым началом пандемии. И я приехал именно погулять по нему и просто вспомнить прошлое, может, какую-то ностальгию поймать. Но я приехал и понял, что этот парк абсолютно изменился. Он вместо этих каких-то грубых асфальтных дорожек, там везде появилась такая плитка безбарьерная. По ней, когда идешь, очень даже тихо происходит все, потому что она такая гладкая. Даже люди, когда едут там или идут, вообще как будто все бесшумно стало. И исчезли эти скульптуры, и сцена, где какие-то происходили мероприятия, она была такая деревянная, такая очень, можно сказать, даже наивная, даже немножко нелепая. Ее заменило такое что-то очень современное, на вид немножко пластиковое, такой огромный круг-конус. Эта сцена выглядит как яркий пример всех современных рендеров. Что-то такое очень функциональное и простое. И там нет никакого этого флера неидеальности, что это людьми сделано. Кажется, что это прям настолько идеальная вещь. И даже тот зеленый участок, который мне нравился, он тоже был полностью переработан, переделан, как будто бы я вообще приехал в другое место. А еще это же место, оно было построено на бывшем кладбище московском. И я, когда об этом узнал, я там понял, что эти камни,

в небольшом городке на моей малой родине, это было скорее неплохо, потому что там положили плитку, можно было ходить по дорожкам не по грязи, их стали регулярно убирать, и, как ни странно, туда потянулись люди. Хотя там не появилось ни аттракционов, ничего, там включили фонтан, который я никогда не видел работающим в 90-е годы, его засыпали и сделали... Даже не клумбу, видимо, хотели сделать клумбу, но не смогли ее поддерживать. Это просто был фонтан, в который насыпали земли. Вот. Непонятное какое-то сооружение. Начал работать фонтан. В жаркие дни это достаточно приятно. И, в принципе, пару раз я приходил туда просто посидеть на лавочке. Вокруг ходили люди с детьми, гуляли с собаками, и это было, в общем, приятно. И да, даже на какой-то момент появилась мысль, что вот как, получается, меняется жизнь, и она меняется в лучшую сторону. Так, ну вот, к сожалению, война это все, наверное, во многом перечеркивает.

спустя некоторое время появилась такая программа, да, она даже потом стала каким-то именем нарицательным, называется «Доступная среда», по-моему. И она дотянулась вот тоже и до моего родного уже поселка, и даже до деревни, в которой я родился. Про нее даже однажды написал, как ни странно, популярный блогер Илья Варламов. У меня волосы дыбом просто встали, когда я прочитал, что он написал про мою деревню. Дело в том, что там был пример того, что это доступная среда. Эти парки решили зайти на новую территорию, и там сделали парк. И парк заключался в том, что, наоборот, абсолютно зеленое, обычное, приятное место закатали, опять же, в плитку и в какие-то бетонные, непонятно к чему нужные элементы. И это даже было наделало шум, потому что там эскиз был, как я уже говорил, про рендеры, но там не было рендеров, там, похоже, в администрации попросили кто-то своих родственников нарисовать от руки. И там просто человек, как он представляет, как он видит, нарисовал парк, и представляете, это воплотили в жизнь. Но история о другом. Дело в том, что у меня так недавно в моем родном поселке тоже пришла доступная среда и какие-то современные урбанисты республиканские. И в моем поселке появилась точка притяжения, появился поселковый парк. И он стал примером во многих новостях и в каких-то урбанистических сообществах, что это абсолютно, да, с нуля созданная точка притяжения в центре поселка. Это был такой поселковый огород, которым мы, кстати, даже в школе окучивали, что-то садили. Я вообще никогда не мог представить, что там может быть парк. Просто, ну, ты живешь много лет в этих местах, и ты даже не можешь представить, что это место может быть чем-то другим. И там сделали действительно современный, очень приятный парк, в котором теперь всегда есть люди, в который всегда можно прийти и встретить своих соседей, и видеть, как твои уже одноклассники там тоже ходят с детьми. То есть это стало вот каким-то местом очень приятным и в то же время современным. И я был очень рад этому событию, даже несмотря, что он в каких-то местах не настолько идеальный. Ну да, он очень маленький, но просто в том месте, в котором ты вырос, даже такие места, они настолько тебя впечатляют. Я думаю, ничто в мире так не может тебя впечатлить, как ты видишь, когда место, которое ты знаешь просто со всех сторон, оно кардинально меняется, оголяется, все эти кусты вырубаются, и ты видишь эти склоны, которые были просто всю жизнь скрыты, и на них что-то есть. И несмотря даже на то, что там есть такая площадка обзорная на какой-то чей-то огород и пруд. Даже можно сказать не пруд, а это вот те вот какие-то водоемы, которые где-то текут в поселке, и через них какие-то мосты где-то переброшены, и ты их всю жизнь по дороге в школу перешагиваешь, а тут внезапно ты видишь, что это какой-то действительно водоем, а не просто какая-то лужа. Но вот тут я хочу вернуться к воспоминанию фестивального парка. То, что тогда вот мне он очень нравился каким-то своим спокойствием, несмотря на то, что он находится рядом с одним из самых бездушных и бесчеловечных мест Москвы, это Третье транспортное кольцо, но этот парк, он как-то вот тебя спасал от этого огромного шумящего монстра по соседству, и ты вот видел, что там какие-то даже есть исторические объекты, могилы, и в то же время спокойствие какое-то, люди, там даже какие-то лошади рядом всегда, кстати, ходили. И я вот один раз все-таки решил зайти в этот храм, который там рядом, и уже увидел во дворе такая необычная вещь, как бюст Николая II. Я очень удивился этому. А потом, подойдя ближе к церкви, я увидел, что там висит флаг. Не Россия, а флаг имперский. Это был, кстати, 2014 год. И когда зашел в храм, увидел, что некоторые женщины, которые ходят там в платках, они ходят в ватниках, и на них шевроны Донецкой Народной Республики.

0: И как-то спокойствие парка быстро улетучилось, как-то очень сильно задумался, вышел какой-то расстроенный, и надо было как-то немножко отойти от впечатления, то, что я всегда так с радостью смотрел на эти вещи, какой-то любовью, а тут я понял, что ну, не так все приятно, как я мог представить. И вот тот парк, который появился в моем поселке, который вот создал новое абсолютно какое-то лицо, я увидел, что вот это сообщество урбанистов, оно участвовало в создании как бы геральдики к захваченным, как они говорят, новым территориям, которые были аннексированы в 2022 году. И тоже как-то поменяло немножко отношение ко многим вещам. Стало сложно как-то относиться ко всему этому. И я даже не могу это описать, как-то в слова сейчас все это превратить. Но у всего этого появился такой подтекст, который мне не дает теперь так на все это смотреть с какой-то легкостью. И вот тот мемориал в Великой Отечественной войне, на котором проходили линейки, который вот был вначале как бы заменой какого-то парка для нас, на нем теперь прощаются с людьми, которые погибли на войне и которые вот были привезены в гробу в поселок. И все как-то изменилось. И теперь там тоже проходят линейки, проходят какие-то события, но и проходят вот такие тоже отпевания и прощания. То есть весь поселок собирается. И теперь поселок собирается вот в этом новом парке, который действительно очень хороший, очень приятный и который внес красоту в жизнь местных жителей.
1: На этом мы завершаем наш разговор. Как всегда, мы сказали почти что хотели. Наверное, воспоминаний всегда больше, но мы постарались отобрать вот действительно то, что мы хотим вам рассказать в первую очередь. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, тоже историями на те же темы, предложить какие-то новые темы, пишите нам по адресу podcasts@sobakameduza.io. Мы прочтем эти истории в эфире нашего подкаста. С первых выпусков многие слушатели уже это делают. Мы читаем эти письма, прочитаем и ваши. Обязательно подписывайтесь, если еще не сделали этого. И, конечно, если вам нравится то, что мы делаем. Если не нравится, наверное, подписываться не стоит. И, если можете, напишите нам отзыв на платформе, где вы нас слушаете. Спасибо большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Медуза Атлантида». С вами были я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: И я, Андрей Першин. Спасибо всем большое и до встречи.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Тильк.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: копить пустые строки.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево,
1: другое.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Сегодня мы бацаем стилем. Все было иначе буквально вчера. Сегодня мы бацаем до утра с родными.

оно и будет. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это поет Антонина Михайловна Нажина. Ее семья перебралась в Маньчжурию под самый занавес в 1931 году. Они тогда зимой на санях махнули до приграничного китайского города Цицикара. По пути пережили нападение хунхузов, ну и прибыли в Маньчжурию буквально к японской оккупации. Вот то, что она сейчас спела, это китайский гимн «Маньчжоуго». Так японцы назвали новое государство, которое создали в Северном Китае весной следующего года. Этот гимн она выучила уже в школе, в те времена, когда Харбин был уже совсем не таким, как в 20-х. На всякий случай напомню, что было в первых двух сериях. После гражданской войны Харбин, который был просто колонией Русской империи, превращается в вольный город. Он довольно далеко от границ Советского Союза, поэтому большевики не могут установить здесь свою власть. И сюда просто сотнями тысяч начинают валить беженцы. СССР, в свою очередь, не хочет терять контроль над местной железной дорогой, поэтому держит границы как бы открытыми и шлет в Харбин советских специалистов буквально тысячами. Все 20-е Китай и Советский Союз бодаются за Маньчжурию, даже воюют, но в 31-м году сюда вторгается Япония, и спор кончается сам собой. Вскоре Сталин продает советские активы новым хозяевам региона и объявляет для всех харбинцев из России добровольную репатриацию на родину. В 1935 году в СССР уезжает разом 20 тысяч харбинцев. Граница закрывается буквально у них за спинами, и разлученные семьи могут поддерживать контакт только по переписке. А после 1937 года и письма приходить перестанут. О том, что там случилось по другую сторону железного занавеса, можно услышать в прошлом эпизоде. Его действие происходит целиком на территории СССР. Сразу скажу, что некоторым разлученным харбинцам еще предстоит встретиться. Но от момента воссоединения русскую диаспору отделяет то, что я расскажу в этом эпизоде. В нем начинается мировая война. Русские фашисты крадут детей. Японский военный обнажает меч. Последний император Великой династии возвращается на трон, и русские бабушки кричат «Бонзай!». И я должен сказать, что еще в этом эпизоде погибнет не столько народу, сколько в прошлом, но смерти будут, они будут с описаниями. Считайте это за дисклеймер. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет. Кстати, пока не начался эпизод, в тему о тех, кто уехал и пока не возвращается. У студии «Либо-либо» есть подкаст «Новая волна» с Ильей Красильщиком и Сашей Поливановым. Они там осмысляют, в частности, опыт нынешней волны эмиграции. Послушайте, сравните потом, что поменялось за 100 лет.

0: Если вы помните, то во втором эпизоде я говорил, что японцы не просто захватывают Маньчжурию, но и объявляют ее новым независимым государством. Оно получает с их подачи сначала название Маньчжоу-го, а потом Маньчжоу-ди-го, что означает «Великая Маньчжурская империя». И во главе этого как бы нового государства встает Айсингёро Пуи, последний монарх в истории Китая. Некоторые наши герои даже видели его в лицо.
1: Машина какая-то необыкновенная была, тоже, по-моему, белая. Сопровождали его мотоциклы красные, красивые, в два ряда.
0: Это Антонина Михайловна Нажина описывает визит императора к ним в ЦЦКАР.
1: Перчатки белоснежные на них. Он тоже в перчатках, он стоял в машине. Открытая карета машина была. Музыка играла, все кричали «Бонзай!» по-японски, а по-китайски сейчас помню, что же кричали тоже. Мы «Ура!» кричали, японцы «Бонзай!», а китайчата кричали, ой, дай бог памяти, забыла. Тоже кричали что-то такое.
0: Кстати, для Пуи это было как бы уже вторым сроком на троне. Дело в том, что до 1912 года Китаем правила династия Айсингёро, и называлось их государство империя Цин. Это с ней Российская империя договаривалась о строительстве КВЖД, с ней были все соглашения. Айсингёро, они были как такие китайские Романовы, что ли. Они тоже пришли к власти в 17 веке, и их тоже свергли в начале 20-го, когда в 12 году случилась Синьхайская революция. Пуи был на тот момент императором уже 4 года. Правда, самому ему было 6 лет, а правил 7 регент. Ну, короче, когда империя Цин рухнула, к власти в стране пришли республиканцы. Но добиться стабильности в Китае им очень долго не удавалось. Практически всю историю их правления в стране была жуткая смута, междоусобица, нигде новое правительство ситуации до конца не владело. Отчасти поэтому, кстати, вытеснение советских с КВЖД заняло у китайцев так много времени, больше 10 лет. Ну, и пока они боролись за Харбин и железку, в Маньчжурию пришли японцы. Республиканскую армию они, как вы помните, смели просто в два счета и для видимости восстановили во главе государства уцелевшего Пуи. Власть он тут имел, в общем, никакой. Только ездил в перчатках белых по стране и легитимизировал положение вещей. Кажется, русская диаспора к нему относилась с пониманием, потому что сама была в сущности в таком же положении.

0: Я когда отправился следить за судьбой репатриантов в СССР, обещал, что мы вернемся к главным героям из первого-второго эпизодов. Так вот, послушайте, как дочь пермских крестьян Валентина Александровна рассказывает о жизни под японской оккупацией.
1: И идет вот по городу японочка, они же ходили эти вот на высокой, причем этих деревянных, вот этих идет носочки, этот красивый кимоно, оби этот вот
2: пояс.
1: Широкий пояс повязанный, прическа эта высокая, и несет она ребятенка, они их впереди носили вот так, сейчас у нас стали так носить, и идет и еще вяжет на ходу. Успевали, они очень рукодельницы. Многих-многих, видишь, идет и вяжет обязательно. И эти япончата маленькие, но они все одеты только в вязаном.
0: Валентина Александровна тут будто наблюдает за всем со стороны, будто все это ее не очень, что ли, касается.
1: Мы не ценили вещи, их нет, они наши и не наши. Мы русскими интересовались, хотя нас окружали красивые японские вещи, китайские вещи. Нам это было неинтересно.
0: Игорь Владимирович Абрамов родился вообще в 1935 году и фактически рос во время оккупации. В Нахаловке у них соседями были две японские семьи, и одни были гражданские, а другие из военных. И вот однажды семья военного выставила на улицу свой фикус, чтобы он постоял под дождем.
3: Мы держали в сарайчике козу. Считалось, что я был ребенком слабого здоровья. Мне было полезно козье молоко. Бабушка сама козу доила. И вот коза отвязалась, не знаю уж каким образом, и под дождь выскочила. И весь этот японский фикус она обглодала. Это увидел в окно господин офицер японской армии. Он пришел в такую неописуемую... Я видел эту картину, она мне запечатлилась в детстве. Я видел эту картину в окно. Окно у меня выходило из детского двора. Он выскочил в одной рубахе с шашкой наголо и помчался за этой козой. Бабушка, услышав вопли козы и мой крик, выскочила на крыльцо. Коза, увидев родное русское лицо, бросилась к бабушке на крыльцо. Японка, жена гражданского, выскочила и бросилась на перерез к этому японцу, схватила его и стала умолять его не позорить, наверное, себя, как офицер. В общем, офицер плюнул, ушел.
0: Вот так Игорь Владимирович увидел, как японец в бешенстве с вакидзаси или даже с катаной идет под дождем на козу, а японская женщина эту козу спасает. И, в общем, все. По воспоминаниям Игоря Владимировича, дети у них во дворе говорили на смеси русского, китайского, японского, и отношения у всех были вроде как хорошие. Как-то несерьезно выглядит эта оккупация, но это только если смотреть на нее глазами малолетнего сына белогвардейца. Надо понимать, что не у всех в этом городе были такие привилегии.
4: В одну ночь, значит, ну это был у них, видать, секретный приказ, и они добрую половину жилья в первую же ночь выловили. И началась пальба. Ну, не пальба, а уничтожение вот этих всех. Это был стадион, значит, «Локомотив». Мы были на трибунах, пришли смотреть на казнь.
0: Это Александр Левченко, тоже урожденный харбинец, рассказывает про то, как они пошли смотреть на казнь китайцев из 8-й армии, которых поймали в Харбине во время одной из зачисток.
2: Вот. Прямо на трибунах.
4: Заранее они оповещали на белом, значит, там, черными иероглифами, и, значит, красная птичка, это все к расстрелу. И вот они, значит, интересно связывали, вот руки свяжут веревкой здесь, так? Затем веревку пропускают сюда, через горло и туда. Если, значит, голову вниз опускаешь, ты руки себе выворачиваешь. Если ты руки начинаешь опускать, ты себе горло давишь этой веревкой.
0: Восьмая армия – это китайское повстанческое движение, по крайней мере, на тот момент. В нем было много китайских коммунистов, и, возможно, поэтому Левченко называет их жульем. Я уже говорил, что это в целом довольно типично для белогвардейцев Харбина. Они не любят левых.
4: Кирпичная стена была на стадионе. Они, значит, их расставили на коленях, связанные руки на коленях, лицом к забору. И, значит, идет с маузером, так, первый. Второй идет доктор. вот с такой вот трубкой слушать. И где-то, ну, с расстояния, может быть, метра. Я тоже помню эту картину, все хорошо. Он подходит ему и в затылок, значит, прицеливается, и с расстояния метров в затылок. Бах! А у маузера, надо сказать, патроны очень сильные. Выстрел, и смотришь, пол черепа нету. Он заваливается, подходит врач, слушает. И вот на одного врач показал только. Показал. Во второй, который с маузером, подошел ему еще в голову. Патрона три, наверное. Бац, бац, бац. И вот они, значит, всех перестреляли.
0: Рассказ Левченко о расстреле китайцев – это, честно говоря, один из самых неприятных фрагментов архива. Он звучит как рассказ о небывалом зрелище, а не как об акте устрашения. И это кажется потому, что им с друзьями действительно не страшно, что ли? Они не могут себя представить, будто бы на месте этих китайцев. Ну или почему-то считают, что это все их на самом деле не касается.
5: А арестов не было среди русских? Японцы не забирали русских?
1: Это мы слышали только. Вот Сучков, вот на фотографии с краю, он у нас исчезал дня на три из дому, но вернулся жив-здоров. Где он был? Что говорили, что его забрали японцы, но отпустили. Потом вот и до нас, не знаю, когда дошло, что был этот какой-то пинфан, как его называют, где вакцину там эту...
0: Японцы нередко устраивали расправу над китайцами, они отнимали у них бизнес, дома, подвергали пыткам. Но вот пинфан, о котором говорит Валентина Александровна, это прям другая история.

Пинфан – это городок примерно в 20 километрах от Харбина. В 1935 году японцы построили там огромную лабораторию по разработке биологического оружия. Эксперименты там ставили в том числе и над людьми. До сих пор неизвестно, сколько именно жертв унесли эти исследования. По разным подсчетам, от 3 до 10 тысяч человек. Их заражали чумой, морили голодом и жаждой, буквально резали заживо и разбирали на органы, чтобы понять, как долго человеческий организм может жить без селезенки. Или там без воды, еды, отравленный цианидами или зараженный тифом. Японцев также интересовало, как на это все влияет расовая принадлежность испытуемого. Поэтому среди них были и выходцы из Российской империи. По некоторым данным, их было до трети от общего числа жертв. Исследования проводились в строгой секретности. Сотрудники лаборатории в разговорах с посторонними говорили, что работают на лесопилке. Видимо, по той же причине испытуемых в Пинфане называли бревнами. До сегодняшнего дня достоверно неизвестно ни об одном выжившем из их числа. Почти все, что нам известно об этих экспериментах, рассказал руководитель проекта Сиро Исии и несколько его подчиненных, которые попали в плен к американским военным. Вряд ли в самом Харбине тогда многие знали о происходящем в Пинфане. По большей части русская диаспора занималась вопросами собственного выживания. Очень многие в прямом смысле работали на оккупационную администрацию и вообще старались не высовываться, потому что особенно во второй половине 30-х деваться им было уже просто некуда. —

После того, как из города уехало 20 тысяч человек в 1935 году, русская диаспора Харбина сокращается до примерно 60 тысяч человек. Еще примерно столько же рассеяно по разным станциям КВЖД и хуторам. Это вроде немало, но для сравнения, китайцев в Маньчжурии на этот момент 33 миллиона, а японцев как минимум 1300, и становится только больше. Русская диаспора больше не контролирует КВЖД. Также она не контролирует сунгарийский флот из барж и пароходов, потому что они тоже на самом деле обслуживали КВЖД и являются как бы его инфраструктурным подразделением. От белой армии на тот момент остаются только несколько тысяч казаков в станицах, которые, конечно, хороши на конях и с шашками, но не на танках и не на самолетах. Остаются еще какие-то ветераны белогвардейского движения, но им уже всем как минимум лет по 50. У них тут дети, работа, рассада. Короче, к 35-му году они все уходят на покой. С другой стороны, когда из города уехали все коммунисты, жизнь стала будто бы попроще. Тем более, что есть еще немаленькая русская колония на Шанхае и в Гонконге. Многие харбинцы ездят туда отдыхать, учиться, работать. Товары из магазинов не пропадают. В культурную жизнь японцы не лезут, церкви не закрывают. Вроде бы все настолько налаживается, что в 30-х Харбин начинает приезжать с гастролями настоящие звезды.

0: Во-первых, приезжает певец и поэт Александр Вертинский. Он дает здесь много концертов и собирает аншлаги. Чуть позже он вообще переедет на Шанхай, но это ничего, потому что в Харбин с концертами приезжает аж сам Федор Шаляпин. Он, правда, приехал с ларингитом и поэтому пел в полсилы, но все равно событие. Выступали они оба, кстати, в концертном зале The American на 1500 мест. И были, в общем, не единственными гастролерами. Белые в Харбине тогда были еще при деньгах и могли себе много позволить. Вот эта песня, которую вы слышали в предыдущих эпизодах, она называется «Харбин Папа». Ее записали как раз в 1935 году.
1: Харбин – прелестный город, Харбин – веселый город, в далеком Манчуго, теперь Манчуго.
0: Короче, жить стало привольно, хоть и далеко. Никакого тебе сложного баланса сил, конкуренции с советскими, геополитики – ничего такого, просто потому что теперь все зависит только от того, какие у тебя отношения с японской администрацией. И вот наладить их очень здорово получалось у русского фашистского клуба. В 30-х их в городе было уже прям много. В основном это сыновья и дочери бывших белых офицеров. От родителей они усвоили идею исключительности всего русского и одновременно травму поражения в гражданской. Поэтому они, понятное дело, ненавидели большевиков, но и монархизм считали, что ли, уделом неудачников. В общем, ролевыми моделями для них были сильный лидер Бенито Муссолини и одновременно Столыпин. Они мечтали о новом порядке, но при этом, чтобы он был построен без участия вот этих замшелых дедов-белогвардейцев. И уж тем более без богомерзких леваков. Им нужен был кто-то такой сильный, современный, но при этом традиционный, такой типа беспощадный, но и тоже еще и идейный. Короче, когда японцы вошли в Маньчжурию, их тут встретили молодые русские фашисты. И они прям сразу очень друг другу понравились. То, что начиналось как кружок на юрфаке, с приходом японцев превратилось в полноценную партию с прямой поддержкой от оккупационной администрации. Японцам нравится милитаризм и антибольшевизм тусовки Радзаевского. И фашисты получают карт-бланш на пропаганду в русской диаспоре. Они постоянно проводят собрания, занимаются типа воспитанием молодежи и хвалят режим Маньчжоуго. У них множество подразделений. В приграничном с Советским Союзом городе Маньчжурия русский фашистский клуб занимает целое здание, над которым по ночам светится огромная электрическая свастика, 2 метра в поперечнике. У фашистов есть дочерние организации, женские клубы и даже детское подразделение для самых маленьких. Оно называется «Союз фашистских крошек», и туда можно записать детей от 3 до 10 лет, как в такой кружок. В 1937 году оно даже выпускает газету под названием «Крошка», и там можно прочитать основные пункты устава. Крошка-фашистка верит в Бога. Крошка-фашистка любит Россию. Крошка-фашистка почитает родителей. Крошка-фашистка уважает труд. Долой коммунистов. Слава России. Потом там появились правила еще более, что ли, прикладные. Крошка не валяется долго в постели, а встает сразу, как Ванька-встанька. Умывается чище всех и каждый день чистит зубы. Никогда не капризничает. Ну и под конец там крошка-фашистка никогда не играет с евреями, не берет ничего от евреев и не разговаривает с ними. И есть очень немного фотографий этой стрёмной газеты, и вы, конечно, хорошо знаете, где их искать. Все у нас есть в Телеграме по ссылке в описании. Звучит это, конечно, как полная туфта и просто разбазаривание оккупационного бюджета. Но было что-то и похуже печатной продукции для самых маленьких.
2: В свое время у нас в городе очень было много всяких партий. Чернорубашенники, там «Черное кольцо», русские, ну, это русские фашисты, Радзиевский, значит, которыми командовал.
0: Рассказывает Георгий Александрович Домодедов.
2: И вот эти творили, особенно вот русские фашисты, они творили, им деньги нужны были. Вот они этого сына пианиста похитили, который это модерном владел Карс, фамилия. Выкуп просили, потом отрезали ему сначала палец, потом ухо, и потом все-таки убили. Так
3: это. Так они просто антисемиты, вульгарные?
2: Нет, им деньги нужно было, а они же были гостиницей «Модерн» владели.
3: То есть, да.
2: Они это же грабили они вот народ это простой. Под видом вот этих хунхузов они устраивали эти набеги.
0: На момент похищения сыну Иосифа Каспе Семену было 24 года, и он был уже довольно известным в мире пианистом. Семья Каспе принадлежала гостинице «Модерн», и они вообще считались одним из самых богатых людей в городе. Но выкуп в 300 тысяч долларов отец платить отказался. Понадеялся на помощь полиции. Сначала ему прислали уши сына пианиста. В коробке была записка, что в следующей посылке будут пальцы. Потом в ходе следствия выяснилось, что похитители хотели таким образом как бы свалить вину на хунхузов. Когда те похищали детей китайских купцов, посылки с пальцами были обычным делом. Но старик Каспе не сдавался. Он поднял всю полицию и всех частных сыщиков города. Им удалось задержать нескольких похитителей, но оставшиеся на свободе почуяли, что дело плохо, и убили Семена Каспе, чтобы замести следы. Его тело со следами избиений и пыток нашли в какой-то землянке на выселках через несколько месяцев после похищения. В итоге полиция задержала всех похитителей, и ими оказались боевики РФП, Русской фашистской партии. В частности, как минимум один из них работал на японскую жандармерию. Это все было очень громкой историей, но не единственной в своем роде. Незадолго до похищения Семена боевики РФП похитили харбинского аптекаря Мейера Кофмана. За него потребовали выкуп в 30 тысяч долларов, но жена смогла собрать только 18. Похитители, среди которых, кстати, были и японцы-жандармы, сначала согласились на эту сумму, но потом в хижину, где держали Кофмана, приехал Константин Радзаевский. Это вот лидер русских фашистов и секретарь фашистской партии. Он уверил всех, что над Кофманом надо еще поработать, и будут у них все 30 тысяч. О том, что было дальше, мы знаем из воспоминаний легендарного итальянского наемника и разведчика Амлето Веспе. Он работал в Харбине по меньшей мере, сюрприз-сюрприз, 1922 года. Тогда он помогал китайской охранке и знал всех русских фашистов лично, потому что сам был большим поклонником Муссолини. А когда в Маньчжурию пришли японцы, они оценили его опыт и тоже взяли к себе на работу. В общем, в какой-то момент начальство срочно вызвало его в жандармерию, потому что с Кофманом что-то пошло не так. Из жандармерии его отвезли в какую-то китайскую избу в Мадягоу. И вот дальше он пишет, что внутри он застал двух японских жандармов в гражданском и троих боевиков РФП, в частности, Радзаевского. Веспа спросил его, а что тут, собственно, произошло? И тот ответил:
4: «Я не вижу необходимости составлять полицейский протокол по поводу смерти этого еврея. Он не желал говорить или написать своей жене и получил по заслугам. Я его немножко припугнул, а он взял и умер. Мы тут ни при чем».
0: Тело лежало в углу избы под старым одеялом. И дальше Веспа описывает, как он поднимает это одеяло, и избу наполняет запах горелого мяса, потому что Радзаевский просто сжег Кофману лицо и руки во время допроса. Тело Кофмана потом нашли во рву, куда в Харбине сваливали неопознанные трупы. Никто из похитителей не понес никакой ответственности. Но с Семеном Каспе все случилось иначе. Во-первых, город уже насмотрелся на похищение и зверство. Во-вторых, его отец оказался достаточно могущественным человеком, чтобы часть задержанных похитителей посадили, а часть даже приговорили к смертной казни. На похороны его сына вышел весь город, и поминки превратились в стихийный митинг харбинцев всех наций, на котором люди в какой-то момент стали кричать «Смерть японским милитаристам!». И вот это, конечно, говорящая деталь. Попытки притвориться хунхузами и использование русских фашистов в своих целях никого в Харбине не обманывали. Все были в курсе, что за террором против еврейских коммерсантов стоит японская администрация. С богатыми китайцами они поступали ровно точно так же. Просто с российской диаспорой им было проще действовать через РФП. К середине 30-х все прекрасно понимали, что русские фашисты — это просто кучка подментованных садистов под красивым брендом. У них был свой флаг со свастикой, который они презентовали как флаг всего русского Харбина. Плюс Радзаевский писал в отчетах, что в движении состоит 20 тысяч человек. Но современные исследователи считают, что это просто туфта и красивая цифра для отчетности. РФП также представляла российскую диаспору в Харбине, как император Пуи представлял народ Маньчжурии. Ее, кстати, потом даже посадят на какое-то время за коллаборационизм. Но в целом все для него закончится неплохо. Ну, по крайней мере, по меркам аристократов в 20 веке. А вот про еврейскую общину Харбина такого не скажешь. После демонстрации на похоронах в город стянули кучу жандармов со всей Маньчжурии. И евреи сначала закрыли свой бизнес в городе, а потом почти все общины уехали из Харбина в Шанхай. В общем, РФП была таким инструментом террора и пропаганды для японцев. А вот всякими хозяйственными делами российской диаспоры занималось Бюро по делам иммигрантов. Вы, может, помните это название из первого эпизода. Это вот там работал отец Игоря Владимировича. Эту организацию сокращенно называли БРЭМ. И она была главным переходником между русской диаспорой Харбина и японской администрацией. Абрамов-старший работал в третьем отделе, который занимался учетом населения. А Константин Радзаевский работал во втором. Он был главой отдела культуры. И хотя Абрамов был скорее бюрократом, он в фашистской партии тоже состоял. Мы не знаем почему. Возможно, членство в РФП просто было обязательным для сотрудников БРЭМ уровня среднего руководящего звена. Но, как бы то ни было, его сын Игорь Владимирович об этом ничего не рассказывает. Для него вообще больше имело значение, какая обстановка была дома.
5: В моей комнате висело 3 портрета. Я не помню, чтобы их мне повесили. Я их сам отобрал из того, что дома нашел. У меня висел портрет адмирала Колчака. У меня висел портрет Петра Первого, ну, знаменитый портрет, где Петр в керасе написано обо мне. Ведайте, что мне жизнь недорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии. И портрет маленького курчавого Пушкина.
0: И у Игоря Владимировича, и у Валентины Александровны детство было таким спокойным и каким-то словно изолированным от того, что происходило в городе. Они не знали про расправы над евреями, не знали про эксперименты над людьми. Массовые казни китайцев для них тоже были словно незаметны. Ну, и неудивительно, наверное. Напоминаю, Игорь Владимирович только родился в 1935 году. Когда началась Вторая мировая, он ее практически не заметил.
5: Войны как таковой в Харбине в принципе не было.
6: Понятно. Но вы знали о том, что она идет?
5: Мы знали, естественно, что война идет.
6: Это как-то вас затрагивало?
5: Оно было как-то там, где-то.
6: И не волновало?
5: Меня нет.
6: А родителей?
5: Родителей, вероятно, да, но в домашней атмосфере.
6: Это не обсуждалось?
5: Это, ну, может быть, среди взрослых и обсуждалось. Но я как-то в этом не участвовал.
0: И надо сказать, Игорь Владимирович был не один такой. Харбин вообще с самой гражданской войны словно шел по какому-то своему собственному маршруту в истории. Японцы аннексировали Корею и разделили Китай на несколько лет раньше, чем Гитлер проделал то же самое с Австрией и Польшей. Они даже успели повоевать с Советским Союзом в Халхин-Голе еще в 1939 году. Они устраивали эксперименты над людьми, занимались откровенным геноцидом, заключали союзы с фашистами. Короче, все то, чем Вторая мировая отличалась от войн прошлого, в Маньчжурии к 1939 году было уже просто в порядке вещей. Остальной мир был просто сфокусирован на Европе и пользовался возможностью игнорировать происходящее в Азии. Как бы делать вид, что это никого не касается. Но мир очень скоро нагонит Харбин. Осталось совсем чуть-чуть. Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская и Алена Козлова. Всего в архиве таких записей около 70. Это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которые архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Кира Вайнштейн, Музыка из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Язылян. Ресерчерами были Егор Сенников и Алексей Захаров. А редактировал это все дело Андрей Борзенко. Ведущий автор сценария – я, Семен Шишенин. Пока.
7: Всем привет, меня зовут Самат Галимов. Я бывший тигдир «Медузы» и веду подкаст «Запуск завтра». О технологиях, которыми мы пользуемся каждый день и не замечаем их. Мы разбираемся в сложных технических штуках простым и понятным языком. Я беру интервью у программистов и основателей крупнейших IT-компаний планеты. А еще мы находим технологии там, где их, казалось бы, нет, но где они очень важны, например, в медицине. Подкасту уже 3 года, и у нас накопилась огромная библиотека эпизодов практически по всем темам в IT. Новые эпизоды выходят каждый четверг. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое. Сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить, и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом. Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть никаких-то новых стилей, никаких-то новых фишек, никаких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает. То есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть новая волна, это синти-поп, готический рок и постпанк, также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 85-м году, она постепенно переставала быть мейнстримом. Несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например.

Несмотря на все это, рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось, это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим. Тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили, но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумира уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы глэма, уровня там Сида Вишт, таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, которой можно было сказать, что вот это прям вот главные звезды. То, чье место чуть позже займут Sonic Youth, в 85-м году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд, и вот группа, которую начали раскручивать как новых таких рок-легенд, новых идолов, это была шотландская группа Jesus and Mary Chains.

Вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные ответвления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и постпанк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось. И дальше уже 86-90-е года там происходили следующие события. Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку, то можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке, оно произошло на стыке с рэпом. Самая новаторская, самая интересная около рок-группа — это был коллектив Beastie Boys.

Beastie Boys всем вам известный, рок-рэп или рэп-рок, да, белые ребята. Вот они были самыми новаторскими вот именно на момент 86 года. И вот эта вот тенденция, когда какие-то интересные музыкальные события впервые, наверное, вот с 55 года проходят вообще в стороне от рок-музыки, она начала вот с этих вот как раз Beastie Boys 86 года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, техно, 85-90-е года, это, я забыл, как называть, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд-рока образца группы Tangerine Dream и Kraftwerk, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но все равно далекое, это Мэтт Честер. Жанр английский, такой агрессивной музыки. Тоже 87-й год у нас дебютный альбом, ну, LP там, по-моему, выходил еще мини-альбом группы Happy Mondays.

Вот эти два коллектива — это прямо локомотивы Мэтчестера. И, собственно говоря, наконец, развитие рэпа. Дебютный альбом, 87-й год, группа Public Enemy.

что мы, собственно говоря, видим? Что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е годы в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группы Nirvana, который ознаменовывает собой гранж и как бы продолжением линии рока. Из более мелких событий в 90-м году выходит альбом No Depression группы Uncle Tupelo.

и ознаменовывает собой альтернативное кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Cave and Bad Seeds, Tom Waits, Depeche Mode. То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90-м. То есть она все еще идет, все еще там выпускаются какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли такого рок-отречения. Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно новая волна переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. Sting, послушайте, что Sting делал вместе с группой Police, условно говоря.

Также после ухода Питера Гэбриэла был солистом Genesis, Фил Коллинз. Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новые волны, абсолютно какой-то сиропно-блевотной с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Genesis. Вот это все вкупе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Ну, скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которые мы будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые, по моему представлению, являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется The Furniture.

Группа The Furniture — это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов. Выпускали там какие-то синглы, эпишки. Ну, это мало интересно на самом деле. То есть ничего там выдающегося нет. Главная их деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили 3 альбома подряд. Симпатичный коллектив. По жанру это новая волна электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный. То есть группа максимально такая для ценителей, только как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так знаете, вот на выставку прийти можно, в наушниках слушая группу The Furniture. Послушаем что-нибудь еще из них.

Групп на скате имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве какого-нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор, потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марка Элмонта. А так она как бы только известна в узких кругах. В основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну, есть огромное количество коллективов. Там самый известный это Stone Roses, например.

типа вот как раз таки жанра матчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане связывались с тем, что просто эта группа вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше.

экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душан Коич. Ребята эти начинали как восточноевропейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустила там что-то альбомы, какой-то мини-альбом, вообще ничего не были непримечательны. Дальше они поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные, или это какое-то политическое в стиле рок-н-оппозишн, или это какой-то world music, что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое, показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная, то есть эстрада была такая итало-диско, плохая новая волна, и поэтому также хотелось от нее как-то дистанцироваться, поэтому играли прямо противоположно. В таком формате более-менее восточноевропейские эксцентрики и существовали. Возвращаясь к дисциплине кичмы, вот они пошли немножко другим путем, и они начали играть джаз-фанк. Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу.

Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном, в Европе, как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичме, она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная. Но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели. Поэтому вот этот самый Душан Коич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы, забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный, гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК «Белград». Вылетел у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии, прям на максимально государственном, то есть очень там его любили, уважали. За пределами Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился. Самый известный его альбом, это, по-моему, третий по счету, называется «Зеленый зуб на планете досаду». Я так интуитивно перевожу, как «Зеленый зуб на планете грусти». Послушайте этот альбом, очень интересный.

очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы, не захочется — не слушать. Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины кичмы. Не надо вот это вот адаптации слушать. Слушайте оригинал. А мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане. Чем-то они похожи на предыдущие две группы. Коллектив называется Sudden Sway.

Начали они как сербский коллектив с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиле. Давайте его послушаем.

Дальше какая-то постпанк работа, там постпанк, арт-рок, что-то такое. Вот это все, конечно, замечательно, но славу им принесла череда культовых альбомов. Их было три, все они вышли в диапазоне от 86 до 90 года. Мне больше всего из трех пластинок полюбился дебютный их альбом. Там были вот такие вот, например, вещи.

Второй чуть похуже, третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное... психоделичность вот этой вот нововолновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебют на альбомах был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще солист там какой-нибудь, вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли, мне не очень понравилось. Но слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любите такой утонченной английской эксцентрики, типа дуэта Coil, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании, то группа Sudden Sway — это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую, не пожалеете. На крайний случай, при встрече с какими-нибудь меломанами, этой группы можно козырнуть. Знающие люди поймут, а не знающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Buzzers.

Это шотландцы. Исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили, вот они как раз дебютировали вот в этой вот черной дыре. 88-89 год, может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждение такой моей маленькой теории о черной дыре. Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем.

Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие там гранжи. Это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такой, знаете, нежный, неэксцентричный Том Вейтс. Это группа The Buzzards. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали бы звездами мирового масштаба. Абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом, он выпускался на мейджор-лейбле, по-моему, на Айлендсе. Лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку, то есть и большим тиражом выпускались, но альбом полностью провалился. Как раз-таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выпустил еще альбомов, наверное, ну, всего там альбомов 6, они, по-моему, выпустили 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такой они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, ранние работы, вот первые там 2-3 альбома, слушайте смело, очень рекомендую. Возможно, это ваш, если вы любите такую спокойную, утонченную музыку, если бы там, я не знаю, Лу Рид, а был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне. Много сравнений у меня группа The Buzzards, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте, не пожалеете. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще одно отступление небольшое. Дело в том, что вообще этот выпуск, он должен был выйти чуть попозже, то есть где-то через 2, наверное, выпуска я планировал записать вот про это. Но немножечко я скорректировал, поскольку до меня буквально там 3 недели назад дошла новость о том, что 18 мая вот этого года, в возрасте 61 года, погиб Катл Кохлин. Умер, ну, там, по-моему, сердечной недостаточности, что-то такое. Об этой новости никто ничего не писал, ни какие-то там, скажем так, типовые издания. Кстати говоря, зарубежные писали очень мало. Об одном из проектов Катла Кохлина мы и поговорим. В конце назывался он «Fatima Mansions».

Ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Cattle Coughlin. Микродисны, они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого микродиснея выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Cattle Coughlin, это группа Fatima Mansions. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех групп, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatima Mansions не прославились, я не знаю. Вокал у Coughlin'а выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать. Первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая, благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот, может быть, вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mansions. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающийся, коллектив, ну, не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок групп, наверное, в истории. И почему он не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки, мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

И приводит все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Катл Кохлин, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, она сказать, что вот Fatima Mansion, они вообще не лезли ни в какие, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочито они туда не шли. Я думаю, что группа должна была, вот если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так, они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они говорили, вы знаете, вот наша любимая группа, это вот Fatima. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит к тому, что человек, который достаточно много сделал для там ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек, умирает в безвесть, не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст «Нота Бен», она должна в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней Fatima Mansion, которую мы сегодня послушаем. И прощаюсь с вами. С вами был подкаст «Нота Бена». До новых встреч. I'm not stupid. I'm a man.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий представляет цикл Евгения Добренко «Советская литература как проработка травмы». Лекция вторая.
2: Пять фаз работы скорби не случайно называются еще ступенями. Через них не перескакивают, их последовательно проходят. Советская литература из-за постоянного политического давления не могла делать эту работу в естественной последовательности, но делала ее параллельно и иногда одновременно. И это не позволяло сделать переходы естественными, завершить каждую из фаз. Они остались незакрытыми, незавершенными, непроработанными. Но последняя фаза – принятие травмы – в принципе не могла состояться в рамках советской истории, которая сама была продуктом насилия и травмы. Принять реальное прошлое в рамках советского опыта означало отказаться от самого этого опыта, как опыта насилия, разочарования и боли. В самой эволюции романных форм можно увидеть, как этот вектор отказа от официального советского дискурса во имя реальности осуществлялся. После смерти Сталина возрождается повесть с ее аналитизмом 50-е и 60-е годы. Затем возвращается большой роман, который стремится дать синтез в 70-е и 80-е годы. Но только обращение к эпической традиции позволяет создать генерализующий нарратив. И если соцреалистический роман был тезисом, а послесталинский подцензурный роман антитезисом, то синтезом можно считать неподцензурный эпический роман, развивавшийся за пределами советского публичного поля, либо после окончания советской эпохи. Поскольку он касался самых болевых точек советской истории, революции, гражданской войны, большого террора, Отечественной войны, он подходил к ним в прямом противоречии с официальным дискурсом. И в его рамках состояться просто не мог, поскольку это был эпический роман, опиравшийся на национальную традицию, восходящую к «Войне и миру», он содержал многочисленные авторские историосовские рассуждения о судьбе России, о природе советского режима и о трагедии советской истории. В той мере, в какой внутри советского публичного поля принятие травмы было невозможным, этот роман обречен был оставаться за его пределами. Менее всего этот синтез был направлен на простое принятие травмы. Скорее, этот роман может быть определен как посттравматический, потому что в своей структуре он воспроизводит посттравматический синдром, среди симптомов которого, я напомню, так называемые репереживания, флешбеки, ночные кошмары, высокая степень тревожности, фиксация на травматическом опыте, диссоциативные реакции, депрессия и панические атаки. Советский неподцензурный эпический роман, даже когда он говорил о настоящем, был всегда зациклен на прошлом. Он постоянно воспроизводил пережитую травму, либо полностью погружаясь в состояние репереживания, либо вводя флешбеки в свою структуру. Он демонстрировал в трансформированном виде различные стадии работы с травмой: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие, передавая переживание реального авторского опыта фиктивным персонажам. Он также представлял собой форму диссоциативной реакции на травматическое прошлое. Этот роман политически противостоял советскому истеблишменту и оперировал непроговариваемыми, запрещенными в публичном поле объяснениями советского прошлого. Он делегитимировал режим. Опора на устоявшуюся, освещенную традицией романную структуру сообщала ему большую устойчивость. Тяготение к эпичности связано с завершенностью эпического времени. Это литература о прошлом, никогда не о настоящем или будущем. Эпичность также связана с исторической завершенностью этих романов. Они предлагали завершенную форму для советской истории. Она также связана с гармонизирующей, снимающей противоречия природой эпоса. Это литература, объяснявшая трагические стороны русской истории XX века и в этом смысле сводившая эту историю к некоему итогу. Самым естественным и органичным для русской литературы синтезом стал христианский роман Пастернака «Доктор Живаго», где судьба главного героя дана как отражение соотношения судеб интеллигенции с трагической историей России первых 30 лет XX века. Пастернак сознательно ушел от советских цензурных конвенций, рисуя путь развития сложной и одаренной личности, вынужденной жить в нечеловеческих условиях. И хотя роман был воспринят в СССР как антисоветский, Пастернак создавал картину прошлого во всей ее сложности. Далекий от идеализации досоветской России, герой доктора Живаго, восторгаясь вначале идеалами революции и восхищаясь ее первыми шагами, вскоре в ужасе отшатывается от нее, видя страдания, которые она принесла, и столкнувшись с новой властью, показанной бесчеловечной и убивающей творческую личность, столь же далекой от идеалов гуманизма, как и прежний режим. Переплетя биографию героя с биографией страны, Пастернак сделал их основой романа идей, где доминирует пафос христианского гуманизма и личной жертвенности. Видя источник жизни и путь бессмертию в Евангелии, Пастернак утверждает, что лишь в Евангелии, лишь в свете христианских нравственных ценностей трагическое прошлое страны, полное насилия и лишений, обретает смысл. Он, согласно Пастернаку, победен над смертью, что отражено в самом имени главного героя Живаго, которого Пастернак делает поэтом, поскольку именно в творчестве видит он главный дар жизни, способ победы над смертью. Эти мысли пронизывают стихи Юрия Живаго, которым завершается роман. Это поэтическая кода после скоропостижной смерти героя несла в себе не только идею примирения с прошлым, но и идею бессмертия, материализованную в продукте творчества Юрия Живаго, тетради его стихов. Погружая травмы России первой трети XX века в новый для них контекст, Пастернак утверждал принятие прошлого. Он начал писать свой роман в конце 45-го года, по окончании войны, победа в которой стала центральной вехой советской истории и первой общей травмой, которая получила право на высказывание в сталинское время. Советские люди получили общую боль, а с ней и общую память. Поскольку все предыдущие травмы советской эпохи, ужасы революции, гражданской войны, насильственная коллективизация и ускоренная индустриализация, большой террор и повседневное насилие, которым была пронизана советская жизнь с ее массовой нищетой, бесправием и страхом в рамках советской системы, не подлежали описанию, не находили публичного выражения. Язык травмы был иррациональным, он мешал работе скорби. Но война оставалась за пределами жизни доктора Живаго. К ней обращается уже на самом излете советской эпохи Виктор Астафьев. В своем последнем романе «Проклятые и убиты» он создает совсем иную версию христианского романа. Его идея выражена в самом названии. Согласно старообрядческим религиозным заповедям, я цитирую, «Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства, будут Богом прокляты и убиты». Конец цитаты. Астафьев отбрасывает советский нарратив о войне, рассказывая с предельным натурализмом о том, как из разношерстной толпы призывников из разных слоев советского общества в тяжелейших условиях складывается армия, рисуя картины постоянного недоедания, холода, сырости, отсутствия элементарных условий, жестоких конфликтов между призывниками и их командирами, и между самими командирами, рисуя нечеловеческую жестокость советских людей друг к другу, Астафьев не просто показывает, что война оставила неизгладимый след в психике прошедших через нее людей, но утверждает, что она была божьим наказанием советских людей. Если в первой части книги описывается страшный быт солдатской тыловой жизни, который является своеобразной метафорой советской жизни, поскольку солдаты представляют срез советского общества, то во второй — это расплата за содеянное. Большинство персонажей были убиты или тяжело ранены. Это не роман прощения, но роман возмездия. Суд не столько милосердный, сколько справедливый. И это иная версия принятия. Близкой к идее христианского романа и наиболее органичной формой синтеза и принятия травмы прошлого было осмысление советского опыта террора и войны в либерально-гуманистической традиции, которая изначально отвергала его как опыт обесчеловечивания и противопоставляла ему вечные гуманистические ценности. Таков населенный множеством героев, огромный по своей историосовской концепции и масштабу роман Гроссмана «Жизнь и судьба», который многие критики называют «войной и миром XX века», и который является кульминацией либерально-гуманистической критики советского прошлого. Роман Гроссмана был отвергнут властями, поскольку обнажал полную несовместимость советского строя с идеалами гуманизма и впервые в советской литературе сравнивал фашизм и коммунизм как сопоставимые политические режимы, которые схлестнулись в ходе Сталинградской битвы. События, находившегося в центре романа и соединявшего судьбы героев, исторические коллизии и историко-философские концепции. Здесь же Гроссман первыми из советских писателей говорил о государственном антисемитизме в нацистской Германии и в Советском Союзе. Параллельно показываю расправу над евреями в лагере смерти и начало сталинской антисемитской кампании 40-х годов. Грандиозные трагические исторические события романа, действие которого переносится из бердического гетто в застенки НКВД, из нацистского концлагеря в советский, из секретной физической лаборатории в Москве в глубокий тыл, а раскрывают перед читателем центральную тему романа, тему безжалостной судьбы, корежащей и уничтожающей жизни людей, оказавшихся в плену страшных обстоятельств. Чем пестрее этот калейдоскоп страшных событий, тем ярче звучат основные историософские темы романа. Такова тема индивидуальной свободы и противостояния человека толпе, особенно опасной, когда она захватывает институты государства, подавляет и уничтожает свободомыслие. Противовес войне и миру, который показывал рождение в войне народа, Гроссман отказывается сопрягать мысль персональную и мысль народную, полагая, что народ может состояться только через торжество индивидуума, постоянно утверждающего себя через нравственный выбор. Несмотря на то, что все герои Гроссмана оказываются втянутыми в систему тоталитарного зла на обоих полюсах войны, что все они оказываются винтиками тоталитарных машин уничтожения, последнее слово все равно остается за ними. Без их согласия человеческое в них неуничтожимо. Гроссман приводит читателя к мысли о несовместимости европейской гуманистической традиции с бесчеловечностью тоталитарного строя, в котором интересы государства не только превалируют над интересами личности, но сводят человека к функциям системы. Именно к этой гуманистической традиции апеллировал в своих романах «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей» Юрий Домбровский, сам прошедший через ГУЛАГ и положивший собственную биографию в их основу. Герой «Хранителя древности», работающий в музее интеллектуал-одиночка Зыбин, убежден, что предметы старины — не мертвые ценности, а живая и теплая часть истории. Он хочет уйти в прошлое, чтобы не видеть происходящего вокруг — глухих арестов, нагнетаемой истерии, массового цинизма и других признаков атмосферы 1937 года. Пока не понимает, что оказался современником вселенской катастрофы и должен как-то противостоять этому разрушению. Напечатанный на излете оттепели роман Домбровского стал последним опубликованным произведением о сталинских репрессиях вплоть до дома на набережной Трифонова. В СССР наступила эпоха ресталинизации, в разгар которой Домбровский создал свой «Факультет ненужных вещей», такой сиквел «Хранителя древности». Ощущающий себя незаменимым осколком уходящей культуры, от которого зависит ее судьба, Зыбин отказывается примириться с ее гибелью, с тем, что она становится факультетом ненужных вещей. Роман, разворачивающийся как настоящий триллер, с застенками НКВД, арестами, заговорами, низостью одних и благородством других, исчезновениями и погонями, завершается тем, что главный герой, то есть жертва, доносчик и главный злодей, то есть начальник отдела НКВД, встречаются в парке и распивают бутылку за освобождение Зыбина. При этом сотрудник НКВД, сам ставший жертвой обстоятельств, смиряется со своей участью. Здесь, на скамейке, их запечатлел местный художник. Так на кусочке картона и остались навсегда, я цитирую, «эти трое, выгнанный следователь пьяный осведомитель по кличке Овод. Все, видно, времена нуждаются в своем Оводе. И тот третий, без кого эти существовать не могли. Конец цитаты. Здесь принятие прошлого вошло в сам сюжет романа. Не всегда, однако, попытка работы с травмой заканчивалась приятием. Боль прошлого оставалась открытой раной, которая была не подвластна анестезии истории, синтеза и даже устоявшимся национальным жанровым конвенциям. Пример тому — творчество Солженицына, которое может быть понято как неустанная и целенаправленная работа с персональной травмой, проделанный им путь от ортодоксального коммуниста до страстного борца с советским режимом. Этот автобиографический опыт чувствуется уже в «Одном дне» Ивана Денисовича. А в ранних его романах «В круге первом» и «Раковый корпус» был вынесен на поверхность и поделен между героями. А в «Архипелаге ГУЛАГе» персональный опыт вошел в самое повествование на правах авторского голоса, став частью документального нарратива. Наконец, в «Красном колесе» прообразом главного фиктивного героя становится отец Солженицына и его близкие. Если в своих ранних романах Солженицын еще сохранял высокую степень фиктивности, растворяя автобиографический материал в биографиях персонажей и перипетиях сюжета, то в «Архипелаге» и в «Красном колесе» индивидуальная травма вытесняется общенациональной. Солженицын конструирует самое событие травмы, он обозначает его исторические и географические параметры, создавая новый национальный эпос, и сам становится его творцом. Он не столько работает с травмой, сколько создает самое событие посттравматического текста, воспроизводящего все симптомы посттравматического синдрома, от болезненной фиксации на травме до диссоциативных реакций от депрессии до ярости. Отсюда коллажный стиль его прозы. Так в «Архипелаге» мы слышим то голос излагающего факты хроникера, то пронизанную сарказмом и желчью речь прокурора, то наполненную яростным гневом страстную проповедь. В разных речевых регистрах здесь звучат то разговорные конструкции, то пересыпанная диалектизмами и пословицами народная речь, то лагерный жаргон, то советский бюрократический язык. Обращает на себя внимание подвижная субъектность этого повествования, видя свою задачу в вовлечении читателя в опыт травмы, Солженицын заставляет его впитывать пережитый героями повествования опыт изматывающего страха внезапного ночного ареста, боль пыток в ходе следствия, испытания голодом, жаждой и бессонницей, теснотой камер и вагонов, непосильный принудительный труд, нечеловеческие бытовые условия, унижение человеческого достоинства и подавление воли, лишение человека эмпатии и чувств, низведение его до почти животного состояния, апатии и бессилия перед произволом и насилием. Он заставляет читателя взять на себя часть ответственности за общее прошлое. Вот почему авторское «я» здесь часто перемежается с обобщающим «мы». Коллективизация травмы стала едва ли не главной целью Солженицына. Он редуцирует всю историю поначалу до истории ГУЛАГа, а это включает в себя все формы системного государственного массового насилия, от классово чуждых элементов в 20-е годы до жертв коллективизации рубежа 30-х годов, до большого террора в 30-е и 40-е, и затем до истории революции, включая гражданскую войну, сводя ее до бесконечного опыта террора, который стал не просто национальным опытом, но самой сутью истории советской нации. «Архипелаг ГУЛАГ» стал результатом огромного исторического исследования, построенного не на недоступных тогда архивах, но на личных свидетельствах многочисленных жертв советской системы, но одновременно и автобиографическим повествованием о собственном лагерном опыте и образцом горячей публицистики, где автор произносит приговор советскому режиму. Каждый из пластов важен – художественный, автобиографический и документальный. Солженицын превращает свой текст в медиум, позволяющий читателю не только пережить и впитать в себя опыт страдания миллионов погибших и замученных, лишенных возможности рассказать о своей судьбе, но дать голос жертвам и усилить его, сливая воедино личный опыт и историю, этнографию и мемуары, комментарии и обобщения, обзоры и психологические зарисовки, элементы исповедей и житий, и даже авантюрного повествования. Солженицын видел свою историческую, литературную, персональную миссию в том, чтобы поднять пережитый опыт насилия до уровня национальной трагедии, сделать его объектом мирового осмысления и скорби. Он создал национальный миф, в свете которого весь советский период представал в виде национальной катастрофы, что придавало истории провиденциальный характер. Эпос всегда находится в конфликте с историей, и это приводило к Солженицыну к переписыванию истории, чему он посвятил «Красное колесо», видя в сталинизме лишь продолжение ленинизма, а в ГУЛАГе реализацию идеи революции. Солженицын задался целью нащупать ту фатальную точку, с которой историческое движение России двинулось в катастрофическом направлении. Этот проект остался незавершенным, но он не имел шансов для завершения, поскольку, оставаясь в парадигме национальной мифологии, а не истории, его нельзя было завершить. Стремясь к осмыслению исторического опыта России XX века, Солженицын отказался видеть в нем опыт травм советской модернизации, но находил опыт национальной трагедии. В этой романтической, по сути дела, парадигме синтез оказался невозможным. Архипелаг остался памятником, а «Красное колесо» — недописанным. Работа скорби проходит 5 ступеней. Солженицын соединил их от первой — отрицания до последней — принятия в оксюмороне, отказе от принятия, завершив создание нового в русской литературе жанра посттравматического романа. Итак, в результате опыт исторической травмы, несостоявшейся абортированной модернизации в России, не позволил сформироваться общественному консенсусу относительно главного объединяющего советского общества опыта, опыта собственной травмы. А поскольку у современной России нет иного опыта и иной истории, кроме советской, постольку это общество не смогло выйти из советского прошлого. Оно превратило свое настоящее в историческую реконструкцию его фантомного величия и погрузилось в его ностальгическое переживание. Спасибо.
1: Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: first time she understood about the piece that she knew how to play real well. The change. Yeah, you know, she couldn't listen up. The change. Yeah, you know, she couldn't listen up.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
2: Лекторий Радио Сахаров.
3: Привет, меня зовут Илья Винявкин. Я историк и исследователь в проекте Russian Independent Media Archive. И сегодня я хотел поговорить о том, как Россия встала на путь войны со всем миром. Давайте начнем с апреля 2020 года. В этот момент главные медиа России опубликовали фотографии мозаик из главного храма вооруженных сил России в парке «Патриот». На этих мозаиках были изображены участники Парада Победы на Красной площади, которые держали в руках большой транспарант с портретом Сталина. А на еще одной мозаике были изображены Владимир Путин, Сергей Шойгу и другие руководители страны на митинге в честь, как это было названо, бескровного присоединения Крыма в 2014 году. Все они были окружены ликующей толпой, а в руках у людей был транспарант «Крым наш». А мозаики это вызвали возмущение в тогда еще работавших в России либеральных медиа, но не только у них. Также возмутились православные верующие, по крайней мере, какая-то их группа. Строителям храма пришлось защищаться. Так, глава художественного совета по строительству храма Леонид Калинин стал оправдываться. Сегодня часть людей потребует убрать Сталина, завтра Жукова, потом Конева, потом скажут, что победили не мы, а коалиция во главе с США. Тем не менее, после этого скандала пришлось в ситуацию вмешаться Владимиру Путину, и он дал, как он часто это делает, немного расплывчатый комментарий и сказал, что еще время до таких изображений не пришло. В итоге мозаики отредактировали, значит, Сталина, Путина и Шойгу убрали и заменили их просто на лица людей в массовке. Тем не менее, сама ситуация и с мозаиками, и со строительством храма вооруженных сил мне кажется важным символом. Дело в том, что сам храм был построен в очень быстрые сроки, меньше чем за 2 года. При этом храм этот огромный. Вокруг построен такой же грандиозный интерактивный музей Великой Отечественной войны. Строительство храма лично курировал министр обороны Шойгу и просил сделать так, чтобы каждая деталь в храме что-нибудь да значила. Звонницу сделали высотой в 75 метров. Это число лет со дня победы во Второй мировой войне. Диаметр барабана главного купола был 19 метров 45 сантиметров, да, то есть это 1945 год. Диаметр самого купола 22 метра 43 сантиметра, потому что капитуляция Германии была подписана в 22 часа 43 минуты, ну и так далее. Все это, кажется, говорит о том, что этот храм можно воспринимать как достаточно сложное и насыщенное смыслами культурное высказывание. И явно оно не могло возникнуть на пустом месте. Главный посыл этого храма не случайно потом был как бы суммирован газетой «Коммерсант», которая вышла с рецензией и обозначила заметку «Храм будущей войны». Многие люди, которые в этот храм попадали, почти в один голос говорили о том, что храм этот выглядит скорее не как место памяти, да, не как место покаяния или не как место, где нужно вспоминать о жертвах Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, а как место, которое настраивает прихожан или посетителей на идею будущей войны и будущего героического противостояния. Через 2 года после открытия храма началось полномасштабное вторжение России в Украину, и многие образы и идеи, которые были в этом храме использованы, стали широко использоваться в российской пропаганде и в российских способах оправдать военное вторжение в Украину и придать ему смысл. Примерно с этого времени я стал думать, а как так вышло? Как так получилось, что идея войны стала востребованной в России? Более того, что она стала приобретать все больше и больше популярности и превращаться из идеи локального конфликта в идею конфликта мирового, да, в идею большой глобальной войны, а в которой России противостоят глобальные силы зла. И тем более для меня было важно проследить эволюцию этой идеи, что если мы посмотрим на совсем недавнюю историю России, например, на самое начало 90-х годов, то мы можем посмотреть на речь тогдашнего президента Бориса Ельцина и увидеть, что всего-то какие-то 30 лет назад президент России озвучивал совсем другие идеи. Это были идеи мирного существования, идеи гармоничного партнерства между Россией и странами Запада. В качестве примера, чтобы у вас возникла перед глазами картинка, мы можем перенестись в июнь 92 года, когда Борис Ельцин приехал выступить в Конгресс США. Там его встретили как триумфатора. Вот что Ельцин сказал американским конгрессменам. «Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческого опыта. Нет в мире народа, которому был бы вреден воздух свободы, и это правило не имеет исключений». Ельцин просил конгрессменов открыть второй, как он сказал, мирный фронт в борьбе за демократические рыночные реформы. И закончил речь словами «Боже, храни Америку» и добавил «и Россию». Кажется, что никогда в истории отношений между Россией и США эти отношения не были лучше. Что же пошло не так? Как получилось, что за 30 лет официальная риторика, и не только она, развернулась на 180 градусов, и самые разные люди в российской культурной и политической элите встали на тропу войны? Я попробую в своем сегодняшнем рассказе проследить за разными группами людей и за их разными интеллектуальными траекториями, а потом попробую суммировать все это вместе. Когда я стал заниматься этим сюжетом, я естественным образом стал замечать, что вот те идеи, которые сейчас звучат на российском Первом канале, и от которых у меня иногда, я должен честно сказать, там шевелятся волосы, не являются изобретением сегодняшнего дня. Давайте начнем по порядку и посмотрим, как в разных точках пространства и российского общества возникала идея неизбежного противостояния России и какой-то части другого мира, и как эта идея обретала смысл и ценность для ее авторов. Первую группу идей и людей, которые мне здесь приходят в голову, про которые важно говорить, можно назвать советскими русскими националистами или консерваторами. Про них есть отличная книжка Николая Митрохина про русскую партию. А если говорить совсем грубо, то это была группа людей, которая входила в советскую партийную верхушку. Это в основном были люди, чья карьера расцвела во время позднего сталинизма. Это люди, которые усвоили и продвигали идеи, значит, антизападных и антисемитских кампаний конца 40-х, начала 50-х. Если вы помните про дело врачей, про борьбу с низкопоклонством перед Западом, это все важная часть идеологического поворота, которая случилась после конца Второй мировой войны. Да, в этот момент Сталин отказывается в значительной мере от идей всемирной коммунистической революции и приземляет свои политические идеи на более консервативную почву такого великодержавного имперства. Что важно, в этот момент Советский Союз находится на вершине своего геополитического могущества, контролирует, по большому счету, половину Европы. Идеи коммунизма распространяются по другим странам. В этот момент происходит коммунистическая революция в Китае. Никогда, опять-таки, да, в истории последних веков российская держава не обладает настолько мощным весом. Эти люди в интеллигенции и в советской партийной верхушке остро переживают приход к власти Хрущева и его доклад, посвященный разоблачению культа личности, и они по-прежнему продвигают линию, что внутри советского общества существуют враги. У всех этих идей есть достаточно сильный антисемитский оттенок. В качестве примера можно привести роман «Тля» 64-го года Ивана Шевцова. В нем молодые московские художники-реалисты ведут борьбу с критиками-евреями, которым покровительствует художник-модернист Барселонский, и, соответственно, сражаются за то, чтобы искусство было реалистичным, национальным и патриотическим. Параллельно с этим происходит тоже важная трансформация советской идеологии. Она происходит в середине 60-х годов, когда к власти приходит Леонид Брежнев. И в этот момент происходит развитие идеи военно-патриотического воспитания, и победа в Великой Отечественной войне сама постепенно становится главной идеологической ценностью и символом успеха советского общества. Победа в рамках брежневской идеологии должна заменить собой экономическое и социальное торжество коммунизма, которое обещали советские идеологи до этого. Если говорить совсем просто, советская идеология всегда исходила из того, что происходит неизбежная классовая борьба, и есть два разных типа общества. Есть общество социалистическое или коммунистическое, которое строится в Советском Союзе, и есть капиталистическое буржуазное общество, которое строится на Западе. И обещание, которое давали советские идеологи, заключалось в том, что Советский Союз в этой борьбе победит, и в Советском Союзе возникнет более справедливое и более процветающее общество, а страны капиталистические неизбежно будут гнить и разрушиться. В середине 60-х годов более-менее стало понятно, что капиталистический мир не загнивает. В этот момент в Европе и в Америке происходит резкий экономический рост. И также стало понятно, что стремительное построение коммунизма в Советском Союзе тоже не происходит. Соответственно, нужна была какая-то замена, которая позволила бы обосновать, почему Советский Союз является великой мировой державой, его существование имеет высокий смысл. Идея победы во Второй мировой войне постепенно стала в центр этой идеологической конструкции. Дело в том, как говорили советские идеологи, не в том, что Советский Союз построит социализм, а в том, что он уже добился выдающегося результата, он смог победить во Второй мировой войне и победил самого страшного врага, который существует в человечестве, то есть фашизм. Противостояние между Советским Союзом и странами Запада, или, если говорить конкретно, Америкой, никуда не девается, да, потому что в это время идет холодная война, но оно приобретает другой характер. Здесь, опять-таки, нам на помощь приходит художественная литература, или, скорее, художественный текст. Один из самых важных текстов, который как раз сформулирован людьми, связанными с этой самой группой националистов и консерваторов, это «План Далласа», который неоднократно был разоблачен как фальшивка. Но многие люди, которым этот план Далласа кажется верным по существу, не обращают на это внимания. Что такое план Далласа? Да? То есть, по сути, это фрагмент из романа советского консервативного писателя Анатолия Иванова «Вечный зов». Это как бы выступление, опять-таки скажу, которого никогда не было, главы американского ЦРУ Алана Далласа, в котором он рассказывает, как именно Америка собирается бороться с советским влиянием. Что в этом плане говорит Даллас? «Будем браться за людей с детских юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и расливать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов». То есть здесь мы опять видим, что те идеи, которые были, по большому счету, сформулированы во время позднего сталинизма, во время дела врачей, во время кампании по борьбе с космополитами, они трансформируются во времени. Важным остается уверенность части советской элиты в том, что западные настроения в молодежной среде, то, что вера этого нового советского поколения в другие идеалы и недостаточная вера в советские идеалы не являются каким-то случайным продуктом, а происходит это в рамках специальной идеологической диверсии, которая управляется западными спецслужбами. Если это вывести на следующий уровень, то оказывается, что Запад ведет беспрерывную, скрытую духовную борьбу с Россией, и это борьба за умы населения страны. Естественно, этот план нужно разрушить, этому влиянию нужно противостоять. Значит, эти идеи от времени позднего сталинизма доходят и доживают до начала 90-х годов. После того, как происходит демократическая революция Горбачева и Ельцина, в России возникает новое идейное поле. Исчезает государственная цензура, и самые разные публицисты, философы, политики, писатели начинают предлагать свои схемы того, как устроена реальность. И среди таких людей очень много интеллектуалов, которые подхватывают идею вечного и неизбежного противостояния России и Запада и развивают ее каждый по-своему. Один из них – это Александр Дугин. После того, как в 1991 году происходит путч, он публикует статью, которая называется «Великая война континентов», о борьбе двух больших глобальных орденов – евразийцев и атлантистов. К атлантистам относятся страны и политики, которые живут в Западной Европе и в Америке. Потом эти идеи, переработав и изменив их язык, он изложит в своей книге, которая называется «Основы геополитики», это уже 1997 год. Основная идея этой книги заключается в том, что есть геополитические законы, которые подталкивают разные большие страны к неизбежному противостоянию. И, в частности, вот это противостояние России и Америки – это объективное противостояние, что если вы освоите геополитику как науку, вы увидите, что идет борьба за обладание Евразией, потому что в Евразии находится центр мировой силы, и вот России выпала судьба этот центр защищать от агрессии извне. Россия обречена на глобальную, тотальную, духовную войну с силами Запада. Еще один философ, который тоже пришел к похожим выводам примерно в это же время, был Александр Зиновьев. Александр Зиновьев прославился как философ, логик, а потом как писатель и диссидент, высланный в 70-е годы из Советского Союза за критику советской системы. Это одна из его знаменитых книг «Homo Sovieticus» рисовала перверсивную, искаженную советскую реальность, тоталитарную реальность, где люди живут искаженными моральными понятиями, такой неполноценной жизнью, где они полностью лишены свободы. Оказавшись в эмиграции, Александр Зиновьев пережил идейную трансформацию. Он, живя на Западе, стал воспринимать систему западного общественного устройства как тоталитарную систему, только более лицемерную и хитрую, чем система в Советском Союзе. В середине 90-х он вернулся в уже постсоветскую Россию и стал критиковать идеи западнизма. Вот, например, что Зиновьев говорил в своем интервью 99-го года. «Демократия постепенно исчезает из общественной организации стран Запада. Повсюду распространяется тоталитаризм, потому что наднациональная структура навязывает государствам свои собственные законы. Эта недемократичная надстройка отдает приказы, дает санкции, организовывает эмбарго, сбрасывает бомбы, морит голодом. Холодному финансовому тоталитаризму чужды эмоции и чувства жалости. По сравнению с финансовой диктатурой, диктатуру политическую можно считать вполне человечной. Внутри самых жестоких диктатур было возможно хоть какое-то сопротивление. Против банков восставать невозможно». Да, то есть Зиновьев опять переосмысляет свой опыт и призывает к борьбе с таким миропорядком. Наконец, третий консервативный интеллектуал, который тоже встал на тропу войны с Западом, это писатель Александр Проханов. Он приложил очень много усилий для того, чтобы объединить самые разные антизападнические силы вокруг газеты «День», а потом газеты «Завтра», и сам регулярно публиковал колонки, заметки и художественные произведения, в основном романы, главная идея которой была в необходимости освободиться от Запада и западного влияния и победить в войне. Проханов описывает эту ситуацию как военное противостояние и рисует эти апокалиптические картины битвы. В качестве примера могу привести его роман «Крейсерова соната». Она была написана уже в 2003 году и посвящена событиям катастрофы подлодки «Курск». Только в романе подлодка называется «Москва», и главный герой этого романа – это капитан-лейтенант Сергей Плужников. Он служит на подлодке, которая терпит крушение, но в последний момент происходит мистическое событие. Ангел спасает Плужникова и переносит в Москву. Что важно, Проханов пишет о том, что подлодка погибла в результате американского заговора. Дело в том, что на этой подлодке была топографическая, как ее называет Проханов, бомба, которая могла уничтожить Америку. Спасенный капитан-лейтенант Плужников переносится в Москву и попадает в сатанинский мир, в котором главный символ этого сатанинского мира – это храм Христа Спасителя. В нем московские властители, жрецы и вельможи собрались на черную мессу и приносят в жертву белокурую девочку, чтобы венчать на царство нового президента Вурдалака. И после того, как эта месса заканчивается, город начинает бомбить американцы. И только Плужникову удается остановить бомбардировку города с помощью молитвы. В качестве откровения Плужникову является учение о русской победе. Плужников целует орден победы на груди ветерана и начинает проповедовать детям. Вот что он говорит. «Если бы не русская победа, земная ось перегнулась, и земля пошла бы крутиться в другую сторону, и мало бы кто на этой земле уцелел. Красные герои, числом в 25 миллионов, отдавшие жизнь за Россию, суть святые, хотя в церквах не крещены. Не сейчас, так позже церковь причислит их к лику святых, и в городе Волоколамске будет построен храм великомучеников, за победу души свои положивших. В этом храме будет 28 лампад по числу гвардейцев-панфиловцев. Будут иконы с лампадами, вожженными перед ликами Талалихина и Гастелла, Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Будут фрески всех, кто мученически погиб в Краснодоне, а также генерала Карбышева и Якова Джугашвили». В самом конце романа в небе над городом появляется подлодка «Москва», чтобы помочь Плужникову уничтожить всех президентов стран Большой Восьмерки и расправиться с нечистью в российской власти. Еще раз скажу, да, что речь идет про 2003 год, по большому счету, начало президентства Владимира Путина, и вот мы видим, как эти картины и образы, в каком смысле, апокалиптической войны между Россией и Западом уже в этот момент широко циркулируют в патриотических консервативных кругах. Но это далеко не все. Мы понимаем, что Россия большая страна, и в ней одного момента существует много разных интеллектуальных течений. Важно, что консервативные публицисты обдумывают эти идеи не в одиночестве. И тут мне хочется поговорить про российскую церковь, да, про РПЦ и про патриарха Кирилла. С самого начала 2000-х годов Кирилл, который в этот момент еще не патриарх, а митрополит Смоленский и Калининградский, и занимается тем, что возглавляет отдел внешних церковных сношений Московского патриархата, выступает в качестве идеолога с очень конкретной и достаточно радикальной программой. В 2000 году он публикует статью, в которой говорит о том, в чем заключается роль Русской Православной Церкви в современном мире и России как страны в целом. Кирилл пишет о том, что у России есть особая миссия. И миссия эта заключается в спасении других стран и в том, чтобы преподать всему миру положительный и спасительный урок. Как он пишет, главная задача России – это устроить жизнь личности и общества в соответствии с принципами, в которых гармонично соединятся зависимость от нравственного закона с личными и гражданскими свободами. То есть это такой идеал нравственной гражданской жизни. Но почему Кирилл считает, что миру нужен такой спасительный маяк? Что ему угрожает? Кирилл видит глобального врага, силы, которые угрожают нравственности на планете. И в качестве такой силы Кирилл назначает либерализм. Вот что он пишет в 2000 году. Либеральная идеология используется как пусковой механизм растормаживания и высвобождения пагубных вожделений. Ею провоцируется взрыв плотского начала, и во главу угла поставляется человеческий эгоизм. Либеральные институты служат легитимизации права на грех. То есть в итоге получается, что под напором раскрепощенного и торжествующего греха общество, принимающее подобную систему ценностей, рано или поздно будет обречено на гибель. В каком-то смысле Кирилл, опять-таки, да, по-своему интерпретирует идеи, которые громко звучали во времена позднего сталинизма, и обличает низкопоклонство перед Западом по-другому, да, на языке, по большому счету, религиозной проповеди. Оказывается, что западные ценности делают человека подвластным или уязвимым перед силами дьявола, перед грехом. Нужно этому противостоять. Кирилл таким образом видит глобальную миссию Русской Православной Церкви как защитника того, что сейчас мы уже называем традиционными ценностями. Это важная для Кирилла идея. Он на протяжении последних уже почти 25 лет при каждой удобной возможности говорит о необходимости эти традиционные ценности защищать. Тут важно, да, что для Кирилла эта программа, с одной стороны, консервативная, а с другой стороны, революционная. Что эти самые традиционные ценности, которые там социологи справедливо замечают, не существуют в реальной современной России и уж тем более не присутствовали в массовом порядке в России 2000 года, тем не менее, это как бы ценности идеальные, да, то есть это то, к чему нужно стремиться. Россия должна предоставить всему миру образец такого нравственного и морального спасения и таким образом побороть гибельные силы либерализма. Часть этой глобальной миссии Кирилл видит в том, чтобы воссоздать Святую Русь. Про это он говорит в своей речи 2009 года после того, как становится патриархом. Есть особая православная цивилизация, которая не совпадает с государственными границами России. Соответственно, вот та часть людей, которые считают себя православными и говорят на русском языке, и живут в современной Украине, или в Беларуси, или в Казахстане, или в других бывших союзных республиках, или, например, странах Восточной Европы, они относятся к этой самой Святой Руси. И дело борьбы с распространением либерализма невозможно отделить от дела спасения и сохранения Святой Руси. Тут, если опять совершить скачок и быстро оказаться в современности, из вот этих двух идей, что либерализм – это греховный и аморальный образ мысли и образ жизни, с которым нужно бороться, а задача России – это воссоздать специальную православную цивилизацию, основанную на нравственных ценностях, из этого вытекает и отношение современной Русской Православной Церкви к войне в Украине. В марте этого года Всемирный Русский Народный Собор принял наказ. Наказ это называется «Настоящее будущее русского мира» и дает очень конкретную и выпуклую формулировку того, как Русская Православная Церковь и люди, ее поддерживающие, должны относиться к этой войне. Я его процитирую. «Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свою жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию удерживающего, защищающего мир от натиска глобализма и победы, впавшего в сатанизм Запада». Вот такая линия развития идеи тотальной войны России и Запада. Поговорим про третью линию. Эта линия, совпадающая во многом с тем, о чем мы говорили до этого, это идея культа победы во Второй мировой войне или в Великой Отечественной войне, как называют эту войну ее сторонники. Наверное, главным спикером среди идеологов этой линии можно назвать Владимира Мединского в 10-е годы министра культуры Российской Федерации. Мы видим, что в последние 15 лет в России запускается очень много разных инициатив, связанных с памятью о погибших в Великой Отечественной войне или, наоборот, с запретом на обсуждение и интерпретацию этих событий в каком-то ключе, который бы не устраивал государство. Одной из последних запретительных мер был закон 22-го года, который вводит для граждан штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Полнее всего эта трактовка российского 20 века изложена в недавно опубликованном школьном учебнике с авторством того же самого Мединского, который теперь является обязательным для использования во всех школах в России, и представляет ту версию истории, которая стала складываться в Советском Союзе в середине 60-х годов. Идея ее простая, да, что важный нравственный смысл существования Советского Союза заключался в том, чтобы победить главное мировое зло – фашизм, и любые сомнения в правильности, моральности и допустимости всех действий Советского Союза в рамках Великой Отечественной войны должны наказываться. Что важно, многие инициативы, связанные с памятью о погибших в Второй мировой войне, оказались необычайно востребованными и популярными. В качестве такого главного примера здесь можно привести акцию «Бессмертный полк», которая началась как низовая инициатива, когда люди просто сами по себе организовывались вместе, чтобы пройти маршем и вспомнить своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Постепенно эта акция была перехвачена государственными идеологами. Можно вспомнить историю с георгиевской ленточкой, которая опять-таки сначала появилась как символ памяти о погибших во Второй мировой войне, а постепенно превратилась в символ сначала повстанцев, а потом уже и российской официальной армии на Донбассе и в войне с Украиной. Наконец, есть еще одна четвертая интеллектуальная линия, которая связана с отдельной, но очень важной для структуры российской власти корпорации, и это корпорация чекистов и силовиков. А здесь главным спикером этой корпорации, на мой взгляд, является Николай Патрушев. Он долгое время возглавлял ФСБ, а потом занимал ключевую должность секретаря Совета Безопасности и участвовал во многих важных политических решениях. Вот как Патрушев комментировал газете «Коммерсант» ситуацию в Украине в 2015 году. «Украина их совершенно не интересует. Их интересует Россия». «В каком смысле?» – спрашивает корреспондент. «Они очень хотели бы, чтобы России не было вообще, как страны. Почему? Потому что мы обладаем огромными богатствами, а американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться». Вы, наверное, помните высказывание экс-секретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь. Тут не существенно, что Мадлен Олбрайт никогда ничего подобного не говорила. Здесь важна готовность Николая Патрушева публично такую позицию озвучивать. И здесь опять нужно сделать небольшой экскурс в историю, вернуться в 70-е годы, когда происходит интеллектуальное становление Николая Патрушева как сотрудника тогда КГБ СССР. Если мы посмотрим на то, что в этот момент говорит глава КГБ Андропов, то мы увидим очень высокий уровень совпадений. Андропов считает, что против Советского Союза и союзников ведется непрерывная, скрытая идеологическая война, и для него важное понятие – это идеологическая диверсия, и он настраивает КГБ на необходимость с этой диверсией бороться и внимательно следить за диссидентами и всей культурной общественностью в Советском Союзе. Потому что, по мнению Андропова, западные страны с помощью своих спецслужб пытаются разрушить Россию изнутри и для этих целей прибегают к разным хитрым тактикам. В частности, используют диссидентов. Диссиденты могут вполне об этом не знать и считать, что они занимаются отстаиванием гражданских свобод, но на самом деле это хитрая подрывная тактика. Соответственно, задача КГБ заключается в том, чтобы эти идеологические диверсии предотвращать и, в свою очередь, чтобы ответные идеологические диверсии устраивать на территории Западной Европы и США. Патрушев начинает говорить о неизбежном противостоянии с Западом с самого своего вступления в должность главы ФСБ в конце 90-х годов. Он публично реабилитирует образ Андропова, он начинает публично отмечать День чекиста 20 декабря каждого года и говорит о необходимости восстановления преемственности между советскими спецслужбами и российскими. При этом сама идея чекизма и сама идея большой ответственности и моральное призвание чекиста заключается в том, что он должен защищать страну от какой-то невероятной опасности. Если никакой радикальной опасности не существует, то и не нужна сверхсекретная служба, которая действует по принципу ордена избранных. Естественно, Патрушев считает, что тайная и скрытая борьба западных стран против России никогда не останавливается. Другое дело, что он долгое время скорее говорит не о идеологической, а прагматической подоплеке. Да, что западные страны хотят разрушить Россию не потому, что Россия представляет идейную или духовную альтернативу Западу, а потому что просто она сосредоточила в своих руках природные ресурсы. Во второй половине десятых годов Николай Патрушев все больше начинает говорить о традиционных ценностях и в этом смысле все больше начинает совпадать с патриархом Кириллом. Значит, если подводить промежуточный итог, то я попытался в этой своей лекции показать четыре разных траектории, которые укоренены в последние десятилетия российской истории и приводят самых разных людей к идее о неизбежности войны и агрессивного противостояния между Россией и Западом. Это может быть линия консерваторов и националистов. Это могут быть идеи Русской Православной Церкви и патриарха Кирилла. Это могут быть идеи политтехнолога Владимира Мединского о моральном значении победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это могут быть идеи чекиста и силовика Николая Патрушева о никогда не прекращающейся холодной войне между Россией и Западом. Вы, наверное, могли услышать, что многие эти идеи друг друга повторяют, переплетаются, то есть все вместе они образуют достаточно гармоничное сочетание. Дальше возникает последний вопрос. Да? А было ли это соединение элементов чем-то неизбежным? И почему вообще оно случилось? И мне кажется, это вопрос непростой, но я тоже попробую на него дать тот ответ, который я сейчас даю себе. Во-первых, мне кажется, что важная причина – это специфический интеллектуальный опыт поколения, которое сейчас находится в главе российского государства. Это в основном люди, рожденные в начале 50-х годов, люди, которые интеллектуально и карьерно сформировались во времена правления Брежнева и застали один из взлетов советского проекта. Многое из того, что мы с вами сегодня обсуждали, можно, если совсем упростить, вернуть к тому, что давайте все сделаем так, как это было, не знаю, в середине 70-х годов. Сильный Советский Союз, его уважают во всем мире, мы на равных участвуем в холодной войне с США. Что важно, для всего этого поколения большим потрясением стал распад Советского Союза и тот идеологический вакуум, который после этого распада возник. В момент распада Советского Союза этим людям было порядка 40 лет. То есть это уже взрослые, сформировавшиеся люди и профессионалы, которые никак не рассчитывали на то, что их карьера прервется. Важно, что когда Ельцин выступал в Конгрессе США и говорил о том, что теперь никакого противостояния между двумя системами больше нет, это было воспринято многими людьми из этого поколения как прямое предательство. Это поколение выросло в системе координат, где есть противостояние двух миров и двух систем. То, что случилось в 90-е, только подтвердило их худшие опасения. Частью ельциновской программы, и в том числе и горбачевской программы, было то, что Россия быстро займет достойное положение, положение равного в союзе со странами Запада. И это не случилось. Соответственно, это была невероятно болезненная трансформация для людей, которые привыкли воспринимать себя частью сверхдержавы. Россия в 90-е никакой сверхдержавой больше не являлась. Отдельная причина, если мы поставим события в России в общий мировой контекст, это общий консервативный поворот в мире, который вы, наверное, тоже можете наблюдать, глядя на слова и политику Дональда Трампа в Америке или поступки Виктора Орбана в Венгрии или на риторику правых партий во Франции или Германии. Мы видим, что надежды на универсальный либеральный миропорядок, которые были в начале 90-х годов, не оправдались. Во всем мире не наступил мир, демократия и процветание рыночной экономики. И все больше людей, в том числе и в Европе, и в США, недовольны сложившимся положением вещей. И это не исключительно российское явление, а достаточно мощный глобальный тренд. Наконец, мы видим, что когда Владимир Путин приходил к власти в самом конце 90-х годов, и его риторика, и его программа не были настолько радикальны, как сейчас. Он говорил о необходимости сближения с Западом. Мы помним, как он пытался дружить с Тони Блэром. Мы помним, как они встречались с Джорджем Бушем-младшим, той симпатии, которая между ним возникла на первых порах. И, с одной стороны, здесь, наверное, можно говорить о том, что сошлось очень много обстоятельств, да, в частности, первое десятилетие правления Владимира Путина оказалось необычайно экономически успешным. Можно связывать этот экономический успех с тем, что начали действовать рыночные реформы, которые были проведены в 90-е годы. Можно говорить о том, что очень важную роль сыграли радикально выросшие цены на нефть. Можно просто говорить об эффекте низкой базы, потому что в 90-е годы Россия переживала трансформацию от плановой экономики к рыночной, и очень много высокообразованных работников оказалось не встроено в новую экономику, и постепенно стало встраиваться, и это все привело к сильному экономическому росту. Так или иначе, за 10 лет, которые прошли с начала правления Владимира Путина, Россия оказалась совсем другой страной. Гораздо более богатой, гораздо более успешной, и все это настраивало и самого Владимира Путина, и людей, которые его окружают, на идею, что вообще-то они знают какой-то секрет, что вообще-то они сами в состоянии сделать Россию независимым игроком и великой державой. Параллельно с этим, по разным причинам, Владимир Путин пришел к пониманию того, что он не готов отдавать власть каким-то другим силам и другим группам, и ему стало требоваться убедительное оправдание того, почему именно он должен оставаться у власти, и он увидел такое оправдание в рассказе о том, что Россия находится в кольце врагов, против России развязана страшная глобальная духовная война, и если сейчас проявить слабость, то Россия будет разрушена. Собственно, это главная идея, которая звучит из уст российской политической элиты, да, что если не будет Путина, то не будет и России. То есть факторов, которые делали идеи войны глобальной с Западом, очень много. При этом я не готов как бы утверждать, да, что у России не было какого-то другого выбора, да, что вот обязательно эти идеи должны были бы победить. Мы видим, что вообще-то они на протяжении там, 10-х годов, и уж тем более на протяжении 90-х годов, не были безумно популярными. Многие из тех людей, о которых я говорил, и Проханов, и Дугин, и Зиновьев, оставались достаточно маргинальными философами. Они были известны, но у них никогда не было многомиллионной аудитории. Кажется, что действия, которые часто приводили к повороту в сторону этих идей, происходили иногда буквально спонтанно. Например, мы знаем, что решение об аннексии Крыма в 2014 году принималось Владимиром Путиным спонтанно в консультациях с очень незначительным кругом близких к нему людей. Почти таким же образом принималось решение о полномасштабном вторжении в Украину. Оно готовилось сильно заранее, но все равно количество людей, которые участвовали в обсуждении этого решения, было не очень большим. И кажется, что при такой конструкции жизненный опыт, установки и ценности людей, которые участвуют в обсуждении такого решения, имеет значение. Уже после того, как такие решения были приняты, происходил разворот в публичном пространстве, когда все точки зрения, которые выражали бы несогласие с этими решениями, подавлялись, а наоборот те голоса, которые бы эти решения могли оправдать, усиливались. И голоса, которые на протяжении многих лет были маргинальны, оказались гораздо более слышны, востребованы и популярны. Таким образом, мне кажется, что мы видим достаточно сложную картину. С одной стороны, идеи о тотальной, неизбежной и открытой, и скрытой войне России.

0: найти против них противоядие.
1: Вы слушали лекцию историка Ильи Винявкина в рамках подкаста «Лектории радио Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.

0: Привет! Вы слушаете подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем психологический нон-фикшн Бессела ван дер Колка «Тело помнит все». Бессел ван дер Колк «Тело помнит все». Перевод Ивана Черного, издательство «Бомбора», 2021 год. Бессел ван дер Колк – американский психиатр, много работавший с ветеранами Вьетнама в 1970-е годы, боролся за медицинское признание и исследование посттравматического стрессового расстройства, или ПТСР. Книга выросла из статьи ван дер Колка 1994 года, один из тезисов которой в том, что ПТСР – это не только военная травма. Книга вышла в 2014 году и стала мировым бестселлером. Изменила жизнь множества людей, нашла как сторонников, так и ярых критиков среди специалистов. Сегодня поговорим о том, как связаны ветераны Вьетнама, наша повседневная жизнь и Декларация прав человека.
1: Ну чё, наконец-то мы обсуждаем бестселлер.
2: Да.
1: Книгу, о которой слышало больше 5 человек.
2: И вышедшая в издательстве бестселлеров.
1: О котором тоже слышало больше 5 человек.
2: Мне книгу советовали за последние 2 года 3 разных подруги из разных кругов. А с другой стороны, я читала про нее разные как раз срачи среди психологов. И у меня были сомнения, типа, а это будет хорошо? Или это будет наебочка? Потому что такой вопрос у меня всегда возникает, когда речь идет о супер-мега-бестселлерах. Потому что, типа, книжка переведена на какие-то 46 языков, а может уже, типа, больше. У нее какие-то гигантские продажи. Она стоит всюду рядом с, там, люди, которые играют в игры. Думаю, медленно решай быстро. С каким-то супер-мега...
1: Даже рядом, мне кажется, с такими книгами, как «Несы» и вот это вот
2: ну,
1: все.
2: Ну, короче,
1: то есть,
2: она...
1: Это
2: да,
1: очень странно
2: вот это...
1: тоже смотрится.
2: Короче, это классическая полка наши бестселлеры, и она такая специфическая, потому что обычно это либо книги, вот которые уже очень много лет с нами, например, «Фром хороший», просто, ну, сколько лет назад написано «Любите иметь», там, типа, 1000, вот. И там, знаешь, еще есть размышления Марка Аврелия, они тоже почему-то иногда туда же.
1: А это, между прочим, хорошая книга.
2: Очень хорошая,
1: между прочим,
2: тоже
1: это
2: люблю.
1: Не зря бестселлер.
2: Тоже люблю,
1: как бы.
2: Вообще супер. Вот. И дальше...
1: Саш, только я боюсь, что мы просто оговоримся, что ты сказала, что у Фрома книжка «Любите иметь», но у него есть книжка «Иметь или быть»
2: Тьфу, блин.
1: И «Искусство любить». У нас получился смесь двух бестселлеров «Любить и иметь».
2: Да,
1: это про любовь в капитализме. «Любить и иметь». Это книга, которую мы бы хотели прочитать все.
2: Короче, книжка «Искусство любить», понятно о чем. «Думай медленно, решай быстро» тоже. А книга про вьетнамских солдат, про ПТСР, и ты такой, а все-таки почему это бестселлер, и какое это имеет отношение к всем людям в мире на планете Земля?
1: Ну да, вообще-то это очень узконаправленная книга. Это книга, которая как будто не решает универсальную проблему, как другие бестселлеры. Типа «Искусство любить», понятно, я прочитаю, я смогу быть в отношениях. «Думай медленно, решай быстро», я там, не знаю, смогу быть...
2: Думать медленно и решать быстро.
1: Ну, типа принимать рациональные решения, быть, не знаю, классным работником там или какие-то свои личные проекты делать. А что, условно, в кавычках, обычный человек получит от книги про ПТСР, не очень понятно. Поэтому я согласна, что не очень понятно, как эта книга стала настолько широким бестселлером.
2: В общем, меня в итоге убедило, что надо это читать, то, что книгу написал не типа просто психолог, который недавно получил диплом, или не какой-то просто классный популяризатор науки, который вообще неизвестно, какой диплом когда-либо получал, а психиатр, то есть это медик, это врач, да, у которого за плечами там опыт в несколько десятилетий. И он описывает свой личный вот этот длинный опыт врача, который столкнулся с непонятной
3: проблемой, да, и как вот он шел, разбирался с ней, пришел. А проблема, собственно, такая. В 1970-е в США приходит молодой психиатр Бесел Ван дер Колк работать с человеком, который вернулся с Вьетнамской войны. Человек вроде местами совершенно обычный, но он не может нормально работать, не может нормально жить свою обычную жизнь. И это не похоже на случаи там, типа раздвоения личности, к которым мы привыкли. Или к, там, знаете, ну как в хоррорах.
1: К которым мы привыкли.
3: Ну, мы хорроры смотрим, триллеры смотрим, камон, ну как бы живем всю жизнь с этим. Вот, то есть человек постоянно возвращается, не просто возвращается мыслями, думает о своем прошлом на войне, а у него просто возникают картины этой войны, и возникают очень страшные картины, например, как ему пришлось убивать людей. И это ему пришлось, для нас понятно, что это случилось когда-то, это вот так было ужасно, ну вот же как бы мы сегодня, он уже там обратно в США, вроде все неплохо, вот. А для него это не закончилось. Эта вся ситуация, вот он ее живет прямо сейчас, в самые неожиданные моменты, вдруг у него случаются адские приступы гнева, агрессии.
1: У него просто не раздвоение личности, а раздвоение времени, как это происходит, что он вроде вернулся и находится вообще в другом году, в мирном, не знаю, в магазин он зашел, и внезапно его просто переключает. И вот этот вот набор симптомов странный, он еще не подходил ни под один диагноз. То есть можно, конечно, что-то ему выписать, типа, а, вот у него приступы гнева. Ну, скажем, что у него, не знаю, вот там поведенческие проблемы. Или вот он пьет, у него там депрессия. Он пьет.
3: Алкоголизм.
1: Но вообще-то все это не описывает, да, алкоголизм. Но вообще-то все это не описывало именно тот конкретный специфический набор.
3: Это 1970-е. То есть 20 век. Да, в 20 веке случилось уже две мировые войны. Случилась Корея, Алжир, Афганистан тоже там уже рядом. Вот. И за это время миллионы людей, буквально, которые вернулись с войны, оказывались постоянно в ситуации, когда они не могли продолжать жить нормальную жизнь. Эти истории начинаются, да, с еще там литературы про Первую мировую, там вот у Вирджинии Вульф, Миссис Даллоуэй.
1: Да даже ремарка, вот это потерянное поколение, оно как бы потерянное, потому что оно не может, эти люди невозможно вернуться, ну, в смысле, головой.
3: Да, тело приехало, а все остальное нет.
1: Психика нет, да.
3: Да, и все эти люди, они, значит, приходят с войны в мирную жизнь. Жизнь у них эту жизнь не получается. Но мир им сообщает, что, чуваки, а это вы явно, у вас были проблемы с психикой просто с самого начала. Вы, наверное, из неблагополучной семьи. Или там, наверное, у вас генетика плохая. Или там еще что-нибудь. Или шизофрения, конечно же. Обязательно. Или...
1: Любимый диагноз.
3: Да. Или, конечно, контузия. Очень простая вещь, которая все объясняет всегда.
1: Блин, контуженный, это реально, это гениальный просто диагноз. Ну, у тебя там что-то немножечко там, ну, потряслось, и все.
3: Ёкнуло прицепом, да.
1: Как бы. Мне кажется, еще важно, что они же возвращались и многим давали, ну, какие-то возможности. Типа там, вот поступайте в универы, вот мы вам выплачиваем там пенсию, вот смотрите, мы вас так ценим, вы такие молодцы, спасибо большое, что воевали за страну. Ну, спасибо, круто. А как бы, а ветеранам не круто, они не могут воспользоваться возможностями, они, не знаю, поступают в эти университеты, вылетают просто потому, что они, ну, вообще не способны обучаться, в смысле, мозг не может сосредотачиваться, они не могут нормально спать. Они, ну, просто человек не может он адаптироваться к мирной жизни. А почему? Ответа ни у кого нет. Ну, война.
3: И, значит, Ван дер Колк приходит и начинает работать вместе со своими коллегами, и тогда постепенно начинает разрабатываться вот этот самый новый диагноз, который мы называем ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, которое может возникнуть, когда человек испытал воздействие травмирующего события. Участник или свидетель событий может не пережить травматическое событие как опыт, его не получается оставить в прошлом, так что событие стирается из памяти и постоянно проявляется в жизни человека, переживается как настоящее. ПТСР влияет на восприятие реальности, на поведение и на характер человека.
1: Но там была дальше проблема, что было довольно сложно признать этот диагноз, потому что мы говорили, нет, ну смотрите, это просто комбинированное. Это вот депрессия плюс, не знаю, там поведенческая проблема с гневом плюс еще что-нибудь. Зачем вам это выделять отдельно? И в целом есть этот вопрос, зачем все-таки это выделять отдельно?
3: Ну, мне кажется, что вопрос тут очень имеет однозначный ответ, который как раз помогает понять, почему МКБ и почему медицинское сообщество, которое обожает новые диагнозы и ставит их, в общем,
1: это правда,
3: очень часто, почему оно веками сопротивлялось именно этому диагнозу, да? Кажется, что хитрость в том, что когда мы признаем существование посттравматического расстройства, у нас возникает ситуация, что кто-то в этом виноват. Это не то расстройство, с которым ты родился. Это не то расстройство, которое, ну, так, к сожалению, трагически случилось. В случае с военными было супер понятно. Это тебя отправили черт знает куда, нарушать все заповеди любой твоей религии и видеть то, что вообще нормальному человеку видеть не хотелось бы.
1: Солдаты не просто едут исполнять свой мужской какой-то долг на войну 2 годика и потом продолжают счастливо, не знаю, растить свои семьи, вкладываться в экономику и работать на заводе, а как бы, ну, все, их жизнь ломается. Вообще, самая страшная картинка про вот военный ПТСР, который у меня есть, это то, что вот приезжает мужчина с войны, и дальше он... Многие же об этом говорят, что, типа, очень сложно адаптироваться к тишине.
3: Да.
1: Как бы, ну, к тому, что, типа, у тебя нет, там, не знаю, взрывов. Ну, тишина на войне, это как бы подозрительно. Ты такой, так, что-то, как бы, на нас что-то надвигается. И вот эти случаи, когда, не знаю, там, может человек с ПТСР проснуться и с просонья вообще непонятно, где он, и выхватить оружие, а проблема же еще, напомним, да, в США, что там как бы
3: оружие пожалуйста, продается, если надо.
1: Оружие это легально, вот, и дальше у этого военного бывшего, скорее всего, есть оружие, и он может, я не знаю, там, перепутать домашнее животное с какой-то, блин, с крадущимся, я не знаю, солдатом или вором, или ребенка, который встал и вышел пописать. Это вообще-то довольно, это страшная картинка.
3: Да, и первая задача, с которой тоже пришлось работать в Вандерколку, помимо отвоевания того, что это что-то отдельное от психозов, шизофрении, это то, как помочь-то.
1: Угу.
3: То есть, что можно было сделать.
1: Ну, а тогда какие были варианты терапии? Таблетки, но довольно, в смысле, такие, работающие довольно топорно. Сейчас же у нас есть, там, не знаю, антипсихотики второго, как-то самое, второго поколения, которые тебя не превращают в овоща, а тогда лекарства были, ну, в смысле, ограничены. Типа тестировался, там, не знаю, Прозак, тестировались какие-то базовые антипсихотики, вот, типа, держите, чтобы не срываться на ребенка, нечаянно его не убить ночью. И нормально спать.
3: Ну, кому антидепрессант, кому антипсихотик, да. Анонимные алкоголики, угу, и организации военных, где военные могли просто друг с другом поговорить и обсудить, что с ними происходит. И, как правило, я так понимаю, по крайней мере, Вандерколк так рассказывает, да, что как раз в этих группах люди, с одной стороны, находили очень много утешения, потому что они могли друг друга понять, с другой стороны, это сводилось во многом тоже к какому-то разговору просто про прошлое, в котором ты в этом прошлом...
1: Ну жили. Да, просто внутренний Вьетнам, как бы мы с пацанами собираемся, погружаемся туда и просто не делаем вид, что мы живем в настоящем хотя бы пару часов, что, наверное, хорошо, потому что я думаю, что вообще-то много сил уходит на то, чтобы притворяться, что ты, ну, типа, не там, и
3: да,
1: у тебя перед глазами не встают убитые тобой дети.
3: Да.
1: Но вообще-то глобально это не помогает, в смысле, это не меняет психику, это не дает новые инструменты для жизни, это дает просто шанс выговориться. Но хотя бы это было уже хорошо, мне кажется. Если человек ходил в такую группу, он хотя бы понимал, что он не один,
3: конечно,
1: условно сходит с ума.
3: Конечно. Но, с другой стороны, это влияло на то, что можно было группово ненавидеть, например, каких-нибудь представителей той нации, которую тебе пришлось атаковать в каждой конкретной войне. И Вандерколк постепенно, в общем, пытается придумать, что делать. А в тот момент, опять же, популярный очень фрейдистский психоанализ. Еще одна вещь, которая уже далеко не всем доступна, потому что это дорого, да?
1: И долго.
3: И долго. Но если чем-то заниматься, то типа разговорами вроде как, да? Вот мы должны все полечиться, поговорить и все понять. Ну, короче, хитрость-то в том была, что он вроде это тоже пробовал, а оказалось, что люди просто вообще не готовы, ну, даже начинать этот разговор, потому что их начинает расколбашивать адски, да, и, в общем, разговор просто прерывается на том, что человек уходит в жесточайший приступ страдания какого-то или гнева, не может себя проконтролировать на физическом уровне, там, плачет, или у него случается паническая атака.
1: У него просто реальность едет, мне кажется.
3: Да, то есть, ну, короче, ни до каких ни до разговоров, когда такая история. И Вандерколк начинает потихоньку работать с тем, что, может быть, можно через работу с телом, через какие-то телесные практики сначала начинать постепенно соединять условно вот это самое тело, которое тут ходит по городу мирному, и психику, которая в другом месте времени и другой ситуации находится.
1: Ну и мне кажется, что тогда было благодатное время для развития разных терапий.
3: Да.
1: Ну, то есть, например, даже гештальт, который, я не помню, говорила ли я в этом сезоне, но, короче, я учусь на гештальт-терапевтку. Это такое направление, которое вылезло, которое вышло тоже из психоанализа, как и многие другие терапии. Вот, но вылезло из Фрейда. Но оно про какой-то холистический целостный подход, про то, что тело и мозг нельзя разделять. И для меня вообще эта книга супер гештальтистская, честно говоря. Я ее посоветовала своим одногруппникам. Такая, почитайте, пожалуйста, вот про травму. Потому что Вандерколк как раз такого же мнения, что нельзя разделять голову и тело. И Вандерколк много говорит про разные исследования тела, мозга, исследования, в смысле, не опросники психологические, а исследования типа сделать томографию мозга.
3: Нейробиологические.
1: МРТ, еще что-то нейробиологические, короче, да. И он довольно много говорит о разных таких исследованиях, потому что он хочет показать, что травма влияет на тело непосредственным образом. В смысле, буквально у тебя в теле что-то меняется. У тебя меняются уровни гормонов, у тебя меняется... как бы некоторые части мозга буквально хуже работают. Особенно если у тебя травма произошла в нежном маленьком возрасте, когда мозг как бы
3: формировался. Да. И тело тоже, да, вместе с ним.
1: И тело формируется, да. И у тебя этот травматический опыт застывает в теле, почему книжка называется «Тело помнит все». Потому что вот этот опыт закупорен в теле, и невозможно его вывести мозгом из тела. Как бы это так не работает. Нужно что-то делать с телом. И дальше в целом... Если первая часть книги посвящена тому, что такое ПТСР, как оно возникает, ну, каким-то, короче, научным определением и историей этого понятия, то вторая часть книги про то, как с этим можно работать. И там самые разные способы. От тех, над которыми можно посмеяться, типа импрова, в смысле импровизационного театра или, ну, йоги. Над йогой, наверное, мы сейчас не смеемся, но... не знаю, там, например, терапия движения глаз, какая-то гештальт тоже терапия, в смысле эксперименты разнообразные, потому что гештальт известен вот своими всякими телесными экспериментами. Или там есть, мне кажется, то, что называется психодрамой или психодинамической группой, когда ты там, например, что-то рассказываешь, а люди вокруг начинают изображать твоего отца, твою мать. Как бы все эти методы направлены на то, чтобы срастить прошлое и настоящее, чтобы вот это вот, вот эти временные провалы убрать, сделать человека заново цельным. И тогда вообще, если человек проходит, как бы если эта терапия успешная, то он потом может говорить о своей травме и не триггериться. Вот. И в этой второй части Вандерколк в том числе говорит много о кейсах невоенных. В смысле, он говорит много о ПТСР после сексуализированного насилия, и вообще он много говорит о насилии домашнем и сексуализированном, и о том, насколько это вообще-то... распространено. В общем, эта книга очень классно описывает, что такое ПТСР, как этот диагноз стал признанным и как лечат ПТСР, но все еще непонятно, почему эта книга стала бестселлером. У меня как бы есть такая теория, что просто эта книга вообще нормализует травму, о которой сейчас, ну вот мне кажется, в 2024 году довольно сложно говорить, потому что, возможно, некоторые люди уже как бы были перекормлены понятием травма, и они такие, что, теперь все травма? То, что, не знаю, мама тебя не обняла в детстве, у тебя травма, или, не знаю, вылетел из универа травма, и получается, мы живем в какой-то сплошной травме, и что это вообще тогда за жизнь? Вот, а «Тело помнит все» довольно хорошо раскладывает, что вообще-то нет не каждое событие травма, но при этом, если вас в детстве до 5 лет мама мало обнимала, возможно, на вас это реально повлияло. Как бы очень грустно это признавать, но вообще-то травма развития существует, и буквально у вас там на нейронном уровне что-то меняется. Но дальше про нейронный уровень мы переходим к минусам этой книги, потому что, наверное, кого-то успокоит, что Ван дер Колк так много отсылается к сканам, МРТ, что там еще, КТ, исследования, не знаю, сна, что он еще там делает. Короче, всяческие исследования, как бы круто, типа, это все научно. Вот смотрите, как все научно.
3: Много-много красивых выкладок.
1: Да, mm-hmm. много красивых выкладок, красивых каких-то графиков. Вот посмотрите, лобная доля уменьшилась, там лобная доля увеличилась. Но вообще-то это довольно неоднозначные научные отсылки.
3: То есть психиатры и психологи современные часто делают вполне логичные предъявы к книге, да, по как раз двум пунктам. Во-первых, что когда мы видим, что что-то где-то замечательно красиво светится на МРТ, это может значить что угодно пока что, да. То есть мы в изучении мозга с нейробиологической точки зрения находимся совершенно не на том уровне сейчас, на котором мы можем прям четко сказать: вот он, смотрите, как помедитировал полчасика, и уже, ну, смотрите, как все хорошо стало. Прямо ух!
1: И мозг вырос. Ну да, мне кажется, что может показаться, что это работает, знаешь, примерно как рентген, типа, о, смотрите, кость сломана. И ты такой смотришь на картинку и видишь, типа, вот, кость сломана. И как бы, ну, даже мне вот кажется, что вот что-то похожее происходит в нейробиологии. Они такие смотрят, о, типа, не знаю, гипофиз, что там, гипоталамус уменьшен, я не знаю, вот.
3: А тут загорелся светофорчик, тут зеленый свет.
1: Да.
3: Да-да-да.
1: Да.
3: Ну, то есть у нас есть немножко пока, лично у меня в том числе есть какие-то магические представления на данный момент о том, что там у нас в мозгах происходит. Но хитрость в том, что происходит там реально очень сложная какая-то фигня. И как и в случае, кстати, про это тоже много говорят, а как в случае с генетикой, которой долгое время пытались объяснить все заболевания, включая ПТСР.
1: И алкоголизм.
3: Что просто, а, это просто ген вот этого, а это просто ген вот этого, а это просто ген вот того, а это ген сего. Вот, это тоже давно известно, что так не работает. Мы не можем так доказывать болячки. У нас, да, есть какое-то количество, довольно закрытый список. Закрытый в смысле, что он не такой большой. Список очень конкретных генетических отклонений, которые могут, но не обязательно влияют на то, что, как дальше человек развивается. Да, дальше начинается игра в статистику, в проценты и прочее. Короче, хитрость в том, что, как и многие бестселлеры, включая книжки Сапольски,
1: которого мы любим, вообще-то.
3: Которого мы тоже любим, да. И куча других популяризаторов наук просто очень любят защищать свои идеи с помощью вот таких выкладок.
1: Ну, потому что это аргумент нерушимый, знаешь, ну, типа, это прям the аргумент главный. Вот график.
3: Да.
1: Завалите.
3: Да, да, да. Это раз. Два, это как раз вопрос размытости понятия травмы, которое все-таки Ван дер Колк нормально не определяет в книжке. Он постоянно к ней отсылается, но дальше, из-за того, что это очень личная история, он каждый раз просто рассказывает, как он чего-нибудь с кем-то начинал работать, и потом начинал пробовать новые варианты лечения, а потом то-то, то-то, а потом вот вам выкладка статистическая и картинка мозга. Вот. И складывается ощущение у разных читателей разное по поводу того, что же автор имеет в виду. И я прочитала, например, и ругань читателей, которые говорят, что это что же, вот теперь, да, я в туалет не сходил в 3 года, у меня травма, или тех читателей, которые говорят наоборот, у меня там умер родитель, я был уверен, что это травма, а вот я прочитала эту книжку, и это как будто не травма теперь. Хотя Ван дер Колк не говорит ни то, ни это.
1: Ну там вообще читают ее очень по-разному.
3: Да, ее читают очень по-разному.
1: Да. Он ничего не говорит просто. Я даже видела, например, отзывы людей в англоязычном интернете, которые такие: вот, я там прочитал первую главу, и Ван дер Колк оправдывает преступление, значит, американских солдат во Вьетнаме, и вообще их всех оправдывает, я не буду читать эту книгу, это, типа, неэтично.
3: Да.
1: Хотя, когда я читала, мне вообще не показалось, что он оправдывает, он просто, ну, не пишет большими буквами «плохой-плохой солдат, фу», но я буду тебя лечить.
3: Я бы сказала, не солдат, «плохой-плохой президент, фу». А этого он тоже не пишет, будем честны.
1: Этого он тоже не пишет, да, надо сказать. Но он вообще, да, он как бы не пишет «плохой-плохой президент, фу», а, но при этом он такой, вот почему ничего мы не делаем для людей с ПТСР, для особенно военных с ПТСР, правительство ничего не делает, оно только дает деньги на самое простое лекарство, самое простое и типа дешевое – это таблетки, а, но он такой, вообще-то это не дешево, потому что на самом деле это не лечит коренную проблему, ты не можешь таблетками соединить мозг и тело, ты можешь заставить тело чуть меньше офигевать, и как-то проявляться, но нельзя, короче, таблетками проделать эту работу. Это только какая-то вспомогательная вещь. Вот, а денег на терапию всем военным с ПТСР, конечно же, никто не выделит.
3: Ну, мне кажется, что это суперклассика того, как раз пишутся бестселлеры, потому что бестселлеры всегда пишутся обтекаемо, потому что как только ты обозначаешь четко, знаете что, вообще, как бы, говно наше правительство, говно война во Вьетнаме.
1: Нет, все, это левацкая литература, Саш.
3: То все такие, нет. Да, как бы, все, спасибо, да, мы не будем это.
1: Это только издательство Versa Books. Все, больше никто не публикует.
3: Commonplace, да. И еще, да, еще одна супер такая серьезная проблема, то, что когда Вандерколк объясняет про свои волшебные разные методы, он классно и интересно описывает, как они у него сработали, как они помогли в каждой конкретной истории конкретному человеку, и рассказывает дальше какую-нибудь статистику про то, что вот, ай-яй-яй, бихевиоральная терапия тут не работает. Но тоже в этом месте он не опирается на самом деле на какие-то четко понятные выкладки с четкими понятными источниками. И, короче, я так понимаю, что очень для многих специалистов это было болезненно, потому что, например, они тоже десятилетиями работают с ветеранами или десятилетиями работают с пережившими насилие людьми. И такие, серьезно? То есть, окей, вот на импровизационный театр классно, а я не классно. Ну, спасибо, типа. Но мне кажется, что в этом, опять-таки, фишка того, насколько книжка легко читается, потому что книжки никогда не читаются легко, если в них написано 25 выкладок статистики, особенно если их нормально объяснять хорошо, что вот это за цифры. А Вандерколк вместо этого использует совершенно другие приемы, очень хорошие приемы, да, которые работают, потому что он прекрасно совмещает прям литературное описание своего опыта, как он переживал, как каждый, значит, герой его истории переживал, его пациент. Там, конечно, изменены имена, но у тебя каждый раз есть такая история, за которой ты следуешь. И он рассказывает эту историю, как человек пришел, как ему было плохо. У него такой вариант не работал, сякой вариант не работал. И вот они нашли какой-то там 35-й, и он получился.
1: И моя любимая — это итоги, типа, потом 10 лет спустя я встретился с этим человеком, у него теперь замечательная семья, трое детей, и они угостили меня своим яблочным пирогом,
3: yes.
1: И как я рад. Yes. В этом смысле это очень такая старомодно написанная книга в смысле способа рассказывания историй.
3: Да.
1: В плане сторителлинга. Как бы, что там большая часть глав начинается с «вот моя личная история» или «история какого-нибудь клиента», «вот что мы попробовали», «вот немножко статистики, научности, еще что-нибудь, как это работает», а теперь мы снова вернемся к этому человеку, и я покажу, как классно ему это помогло. Вот мой сын излечился, значит, импровизационным театром. Все круто. Теперь он великолепный, великий человек.
3: 100%. И, знаешь, я думаю, что в 2024 году людям страшно не хватает этих старомодных историй. Это прям каждый раз трехактное повествование с хэппи-эндом.
1: Да,
3: и у хэппи-энда есть объяснение. Блин, что еще надо в жизни?
1: Реально, ничего. Я подумала о том же самом, что мы такие противные, мы что-то срём эту книгу, а я ее прочитала с таким удовольствием, честно говоря. Она в меня вселила много надежды на эту жизнь и на терапию.
3: Нет, я могу сказать, что как человек, который пережил 21 и 22 год с живой кукухой, с одной стороны, благодаря фармия, спасибо фарма и антидепрессанты, а с другой стороны, благодаря тайчицугун и медитации, 100%. Я просто вот кучу времени тратила в это время на физические вот такие практики, и на мне это 100% работало, это правда. Поэтому ничего не могу сказать. Я когда читала, у меня было ощущение, что я понимаю, о чем речь. И кажется, что к 24-му году вообще-то много где стало гораздо понятнее, потому что вот эти все телесные практики сейчас рекомендуются в 100 раз чаще.
1: Да, и официально.
3: Да, да, да, да, да, да.
1: Ну, и он в этой книге довольно много пишет о своих усилиях, в смысле государственных в том числе, что он не просто типа там где-то в лаборатории этим занимается, ему важно, чтобы то, что он понял за годы своей работы, превратилось каким-то образом в более массовую политику, в смысле государственную политику, политику организаций разных, там, благотворительных и не только.
3: Ну, то есть в этом смысле он как активист работает, да.
1: Да, да, да.
3: И тут, мне кажется, логично прийти к тому, почему мы все-таки книжку эту выбрали в разговоре про права вообще-то. Я думала очень активно про две вещи. Точнее, про два конкретно задекларированных международно-человеческих права. Это право на труд, да, то есть на свободный выбор работы, справедливые благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Множество людей, и не только военных, пришедших с войны, страдают и не могут работать нормально, да, пока они не получают лечение какое-то и не стабилизируются. А иногда на это уходят годы. И что этим людям делать? Как бы они платят дважды. То есть они сначала с ними что-то очень плохое сделали, кого в католической школе, кого действительно на войне, кого государственные репрессии перекипали, вот. А затем второй раз ты получаешь еще просто за то, что ты попал в эту мясорубку, ты такой, я не могу работать. Ну, типа, и пошел нахуй. Вот. В смысле, очень жаль, что ты не можешь работать.
1: Надо смочь, надо смочь.
3: Надо смочь, вот. И тут второе, как будто бы неотъемлемое право, которое у нас есть вообще-то, да, это право на медицинскую помощь, которое звучит тоже так, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
1: США не подписывала, да, декларацию, видимо, эту? При всем уважении, так сказать.
3: При всем уважении, кто ее подписывал? Когда я читаю, кажется, что никто не подписывал. Что все посмотрели такие...
1: Круто, круто. Круто придумали.
3: Красиво. Да. Да. Вот. И история, которую предлагает Вандерколк, мне кажется, она еще очень импонирует, потому что она не глубоко политическая, она не такая, что как бы чуваки, нас всех поимели, нами всеми воспользовались, и теперь давайте срочно действительно строить коммунизм или что-нибудь такое. Да, он вместо этого, особенно в последней главе, говорит о том, что нам нужно. Нам нужно поддерживать друг друга, нам нужно объединяться, очень нужно, чтобы мы чувствовали сообщество, нам нужно танцевать, ходить в импровизационный театр, вот, или петь хором, и любить. В общем, короче, он такой, и любовь – это ответ. Любовь – это главная вещь, которая нам поможет. С одной стороны, это очень банальный ответ, ну, честное слово, как бы. Но с другой стороны, но для большинства людей другой ответ – пока как будто не очень доступен.
1: Ну, мне кажется, что Вандерколк дает какой-то более практический вариант ответа «надо любить» или «надо быть в отношениях». В смысле, он говорит, что это не то, что вам, не знаю, нужна одна романтическая любовь, которая вас полностью излечит, или идите, ищите непонятно что, что я назвал очень размыто. В смысле, мне кажется, все эти варианты, основанные на сообществах, типа тот же театр, не знаю, какие-то групповые занятия йогой, все, что включает в себя любые групповые телесные занятия, это в целом про комьюнити, про отношения и по итогу про любовь.
3: Да, самые разные способы почувствовать себя вместе. Не просто поговорить вместе, а действительно...
1: Соматически отрегулироваться.
3: Да, наверное. У меня снова художественная рекомендация, но ничего с собой поделать не могу. Это Курт Вонегут и роман «Бойня номер 5». Сложно пройти мимо текста, который обнажает сразу несколько ключевых коллективных травм 20 века. Это и война, и замалчивание военных преступлений, и смешение времен, которое Вонегут, сам человек, страдавший ПТСР, прекрасно описывает.
1: У меня рекомендация тоже будет художественная. Это книга Гюса Кейра «Книга всех вещей». Это такая довольно известная детская книга про мальчика, который растет в очень религиозной семье с отцом, который считает нормальным бить мать и бить детей. И это классный пример того, почему важно выносить ссоры из избы. И как разговор и рассказывание о насилии может это насилие остановить. Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите об этом подкасте друзьям, пришлите им ссылку на этот или любой другой эпизод, сделайте пост о нас в соцсетях, поставьте нам оценки там, где это можно сделать, или вообще напишите отзыв. Мы тогда будем очень-очень рады.
3: Мы рады действительно самой разной обратной связи, она для нас важна, и можно, например, более развернуто нам написать в Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Над подкастом работали
3: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
3: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн.
4: Привет, это «Радио Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на «Радио Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, «Радио Сахаров».